Но сколько все-таки энергии, сколько жизни, сколько драйва в этих даже просто басовых партиях песни группы Bonnie M. 3:20 в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Я всем без исключения желаю и хорошего настроения, и прекрасного самочувствия. Ну и, конечно же, пусть передастся тот самый драйв, который транслирует музыка, звучащая на Retro FM. Скоро Bad Boys Blue и группа Mongol Showdown.

А чего бы и не поверить-то, в конце концов, человек сам искренне верит в то, о чем рассказывает и поет. Если это происходит, то значит, песня удалась. Песня из фильма «Большое космическое путешествие» на Ретро-ФМ в 3 часа и 35 минут. Скоро услышим Николая Караченцева, Desireless и группу Saltons на Ретро-ФМ.

Снится птицам море, юг в дымке золотой. Желтый лист доверясь мне вдруг

Надо сказать, что не только птицам снится юг, но в какой-то степени золотая осень умиротворяет тоску по лету и по теплу, в принципе. Друзья, ну, как минимум, скорость и отличное настроение ожидает вас уже буквально через 10 с небольшим минут. Стартует утренний экспресс, так что сели, поехали, как минимум, приготовиться.

0: слышите, друзья, это стремительное. Мчится утренний экспресс, 4 утра в столице.
1: Утренний экспресс.
2: С 4 до 7.
1: На Ретро-ФМ.

0: из всех искусств, как известно, для нас важнейшим является что? Искусство... достаточно легко и непринужденно проснуться рабочим утром и в течение дня быть адекватным человеком. Вот это искусство всем искусством. Искусство. Доброго утра вам, друзья. Меня зовут Андрей Мареев. Это «Утренний экспресс». И начнем с гороскопа.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: А сегодня это 13 октября, вторник. Есть риск переоценить свои силы и возможности, пообещать больше, чем получится выполнить. Будьте осторожны. Овны, сегодня можно многое изменить к лучшему, если действовать спокойно, без давления и борьбы за контроль. Тельцы, в этот вторник особенно важно дать возможность близким людям пространство для самостоятельных решений. Близнецы, этот день подходит для сложных задач, требующих настойчивости и концентрации. Раки. Все важные дела запланируйте на первую половину дня. Львы. Этот день идеален для задач, которые вы откладывали на потом. Девы. Не пытайтесь выяснить отношения, особенно если партнеры пока не готовы к этому. Весы. Перед тем, как совершить крупную покупку, тщательно взвесьте все за и против. Не поддавайтесь сиюминутным порывам. Скорпионы. У вас хороший день для внутренней работы, избавления от лишнего и укрепления самодисциплины. Стрельцы. В словах постарайтесь разглядеть подтекст. Козероги. Могут возникнуть разногласия по поводу распределения ролей и определения лидерства. Водолеи. Продвижение сегодня будет достигаться не конкретными результатами, а демонстрацией амбиций. Вот как. Рыбы. Не пытайтесь охватить сразу все. Выберите одну тему и сконцентрируйтесь на ней.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: бодрой ноте, друзья, во-первых, разрешите вас еще раз поприветствовать, пожелать доброго утра и рассказать, что интересного ожидает нас в пути следования утреннего экспресса. С гороскопом мы уже ознакомились, впереди у нас ежедневник, а начиная со следующего часа начнется рубрика, конечно же, «Позитив», в которой я предложу вам делиться всем хорошим, что подбрасывает нам жизнь, и автору самого позитивного сообщения достанется прекрасный тостер. Все это будет сопровождаться вашей любимой музыкой на ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

А дубы колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трынь траву на поляне. И от страха

0: ребенком я с недоумением, восторгом и восхищением смотрел на эту совершенно безбашенную сцену в ресторане «Плакучая ива», где Семен Семенович Горбунков с гипсованной рукой отплясывал на сцене. Я же не знал тогда, что такое быть под коньяком и так далее. Да, друзья, не об этом сейчас речь, а о том, что 4:30 в столице и, конечно же, время полистать ежедневник.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: Итак, на календаре 13-е. Месяц 10-й, то есть октябрь, год 2026-й. Вторник. В этот день, в 1933 году, родился Марк Захаров, режиссер театра и кино, сценарист, педагог, народный артист СССР. С его именем связана целая театральная эпоха. Его спектакли никого не оставляли равнодушным. «Автоград-21», «Юнона и Авось», «Безумный день» или «Женитьба Фигаро», «Три девушки в голубом», «Чайка», «Ва-банк». А его киноленты стали мега популярны, их разобрали на цитаты и цитируют до сей поры. «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви», «Убить дракона» мы знаем, любим и пересматриваем постоянно. 13 октября в 1975 году состоялась премьера трагикомедии режиссера Георгия Данелии «Афоня». В картине был поистине звездный состав. Леонид Куравлев, Евгения Симонова, Евгений Леонов, Борислав Брандуков, Валентин Талызина, Савелий Крамаров и многие-многие другие. Смешная и грустная история о сантехнике ЖЭКа Афанасии Борщеве покорила миллионы сердец. Только за первый год фильм посмотрели более 62 миллионов зрителей. 13 октября в 1792 году был заложен первый камень в основании резиденции президента США, которая с 1902 года стала официально называться Белым домом. Участок для строительства выбрал первый президент Соединенных Штатов Джордж Вашингтон. Напомню, Белый дом, постоянная рабочая резиденция президента США, находится в самом сердце Вашингтона. В нем 6 этажей, 132 комнаты, 32 ванны. Это единственная в мире резиденция, действующая главы государства, которое долгое время было открыто для доступа широкой публики. Сегодня по всей планете отмечается день рождения битломании. Именно 13 октября в 1963 году Битлз выступили в лондонском зале Палладиум. Благодаря телетрансляции у группы появилась многочисленная толпа поклонников. Позже в прессе было дано определение поведению многотысячной гвардии фанатов, охарактеризовавшее его как битломания. Этот термин моментально подхватили другие издания, и, что немаловажно, он сохранился до сей поры, продолжая объединять тех, кого завораживают и радуют потрясающие мелодии уникальной группы Битлз.
1: Ежедневник.

Что такое утренний экспресс, спросите вы, а я вам отвечу, друзья, это не просто транспортное средство, это средство, которое помогает нам скорее приблизиться к успеху, ну, то есть к тому моменту, когда вы понимаете, что день прожит не зря. Сиси Кечна, Ретро FM, 4.35, дальше Итай, блюсист и Михаил Боярский.

пытаются разбудить по-хорошему, по-доброму, ласково потряхивая за плечо, как раз по имени-то и зовут. Ну, для того, чтобы человек понимал, что это именно к нему обращаются, именно ему уже пора просыпаться. Если это ваша ситуация, друзья, ну что ж, давайте. С добрым утром, под любимую музыку здесь, на Ретро-ФМ. Почти 4:50 в Москве.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

0: 5 часов утра в столице. Утренний экспресс продолжает свой путь. Друзья, присоединяйтесь.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: На пути в новый день.

0: небе темно-синем может быть все, что угодно, друзья. Самое главное, чтобы человек, проснувшись и умывшись, уже смотрел с уверенностью в день грядущий. Доброго всем утра. Ансамбль «Здравствуй, песня» на Ретро-ФМ в 5.06.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: А сегодня это 13 октября, вторник. Есть риск переоценить свои силы и возможности, пообещать больше, чем получится выполнить. Овны, сегодня можно многое изменить к лучшему, если действовать спокойно, без давления и борьбы за контроль. Тельцы, в этот вторник особенно важно дать возможность близким людям пространство для самостоятельных решений. Близнецы, этот день подходит для сложных задач, требующих настойчивости и концентрации. Раки. Все важные дела запланируйте на первую половину дня. Львы. Этот день идеален для задач, которые вы откладывали на потом. Девы. Не пытайтесь выяснить отношения, особенно если партнеры пока не готовы к этому. Весы. Перед тем, как совершить крупную покупку, тщательно взвесьте все за и против. Не поддавайтесь сиюминутным порывам. Скорпионы. У вас хороший день для внутренней работы, избавления от лишнего и укрепления самодисциплины. Стрельцы. В словах постарайтесь разглядеть подтекст. Козероги. Могут возникнуть разногласия по поводу распределения ролей и определения лидерства. Водолеи. Продвижение сегодня будет достигаться не конкретными результатами, а демонстрацией амбиций. Рыбы. Не пытайтесь охватить сразу все. Выберите одну тему и сконцентрируйтесь на ней.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив
1: на Ретро FM.
2: В Москве 5:20, самое время, друзья, нам с вами зарядиться позитивом. Ну, вернее как, заряжать будете вы, а я буду всячески этому способствовать. Итак, в наш канал в Максе, друзья, пожалуйста, пишите ваши сообщения, рассказывайте, что хорошего в вашей жизни происходит, какие хорошие люди, порядочные, симпатичные, добрые появляются, или же просто они давно уже присутствуют рядом с вами. Что хорошего у вас произошло в плане событий? Может быть, планируете что-то хорошее? Короче говоря, не стесняйтесь, не сдерживайтесь. Привносите радость в жизнь окружающих, да и в свою собственную тоже. И напомню, как всегда, автору самого позитивного сообщения Retro FM подарит тостер, друзья. Так что давайте, пишите. Я с удовольствием буду это все читать. Жду.

0: 5:30 в столице, друзья, и вот под эту ободряющую песенку от коллектива девичьего The Girls я предлагаю вам полистать ежедневник. Договорились? Ну, поехали.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: Итак, 13 октября, год 2026, вторник. В этот день, в 1921 году, родился Ива Леви, известный нам всем как Ив Монтан, французский певец и актер. Он прославился как исполнитель, целиком раскрывавший свой многогранный талант на сцене, будь то мюзик-холл или площадка телевидения. Огромным успехом пользовались его шоу на Бродвее. Надо заметить, что и фильмы с его участием публика не пропускала. Ив Монтан стал первым в мире певцом, телевизионное выступление которого транслировалось через спутник. 13 октября 1883 года было основано Всероссийское театральное общество. Изначально организация называлась «Общество для пособия нуждающимся сценическим деятелям». Целью общества стала поддержка артистов, вышедших на пенсию или оказавшихся в трудной ситуации. В ту эпоху, надо сказать, профессия актера была нестабильной и нередко бесправной. День рождения сегодня отмечают американский музыкант, поэт и композитор, обладатель премии Грэмми Пол Саймон, британский комедийный актер, обладатель премии «Золотой глобус» и других наград Саша Барон Коэн. 13 октября в 1884 году было утверждено место прохождения нулевого меридиана по Гринвичу. До этого момента на картах разных стран можно было встретить нулевые меридианы, проходящие в совершенно разных местах, что, соответственно, приводило к затруднениям. Например, получение информации о местоположении от корабля другого государства требовало сверки с собственными картами и переложения собственной системы координат на другую, ну или наоборот. Сегодня день гидрографической службы военно-морского флота России. Именно 13 октября 1827 года было создано управление генерал-гидрографа, положившее начало гидрографической службе российского военного флота. В настоящее время ответственность за поддержание навигационной безопасности общего мореплавания возложена на управление навигацией и океанографией Министерства обороны России. Этот день богат на именины. Их сегодня отмечают Александр, Александра, Алексей, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Полина и Семен. Мои горячие поздравления всем.
1: Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.

почему один человек не снится другому? Знаете, дело даже не в отсутствии романтики, а просто-напросто тот самый человек, которому кто-то не снится, не спит, проснулся уже. И поэтому с добрым утром. 5:35 в Москве, ансамбль «Синяя птица» на Ретро-ФМ. Дальше что послушаем? Юрия Антонова, Пэтти Райан и Майкла Джексона.

0: Експрес. Позитив. На Ретро-ФМ.
1: Ну что, друзья, вот и поступают первые сообщения, которыми вы делитесь в нашей рубрике «Позитив», и они действительно очень позитивные. Например, Николай из Владивостока на сегодня наметил грандиознейший план закончить ремонт в квартире. «Делаю ремонт уже месяц», — пишет Николай. «Спросите меня, почему так долго?» Потому что своими руками и по своему собственному проекту. Николай, да вы, чуть было не сказал, монстр, но нет, скажу, молодец. Как человек, который неоднократно делал ремонт сам, скажу, вы проделали большой труд. Надеюсь, ваши близкие его оценят по достоинству. Ну и в дальнейшем вы сами будете получать от этого удовольствие, от результата этого труда. Наталья Семенова из Тулы делится позитивом. Проснулась рано-рано. Настроение выше 5-го этажа. А почему? Потому что сегодня приезжает ко мне моя младшая сестричка Машенька. Приезжает издалека и, к счастью, надолго, на месяц. Потом опять уедет в свою Сибирь. Но за этот месяц мы и наговоримся, и нагуляемся. Ой, когда близкий человек приезжает, тем более, если его давно не видел, это действительно душа поет. Мои поздравления. Друзья, пишите. С огромнейшей радостью буду читать ваши сообщения. И напомню про тостер, который достанется автору самого позитивного сообщения. Общение.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 6 утра вставать пора. Не просто вставать, а в хорошем настроении. Это утренний экспресс.
1: Утренний экспресс.

0: слова, на то и слова, чтобы их говорить, ну и с одной стороны, а с другой стороны, конечно же, слушать. Друзья, 6 часов и 6 минут в столице, меня зовут Андрей Мареев, я всем желаю доброго утра, и это еще не все слова, которые я хочу сказать.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня 13 октября, вторник. Есть риск переоценить свои силы и возможности, пообещать больше, чем получится выполнить. Овны. Сегодня можно многое изменить к лучшему, если действовать спокойно, без давления и борьбы за контроль. Тельцы. В этот вторник особенно важно дать возможность близким людям пространство для самостоятельных решений. Близнецы. Этот день подходит для сложных задач, требующих настойчивости и концентрации. Раки. Все важные дела запланируйте на первую половину дня. Львы. Этот день идеален для задач, которые вы откладывали на потом. Девы. Не пытайтесь выяснить отношения, особенно если партнеры пока к этому не готовы. Весы. Перед тем, как совершить крупную покупку, тщательно взвесьте все «за» и «против». Не поддавайтесь сиюминутным порывам. Скорпионы. У вас хороший день для внутренней работы, избавления от лишнего и укрепления самодисциплины. Стрельцы. В словах постарайтесь разглядеть подтекст. Козероги. Могут возникнуть разногласия по поводу распределения ролей и определения лидерства. Водолеи. Продвижение сегодня будет достигаться не конкретными результатами, а демонстрацией амбиций. Рыбы. Не пытайтесь охватить сразу все. Выберите одну тему и сконцентрируйтесь на ней.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Експрес. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Итак, с огромнейшим удовольствием, друзья, продолжаю читать ваши, ну, можно сказать, и письма, потому что объем некоторых сообщений просто зашкаливает и по накалу позитива, и по количеству печатных знаков. Пишет Гульнара из Оренбурга. Говорит, самый главный позитив, самое главное вот счастье, это когда ребенок радуется, улыбается и здоров. Мой сын Максим наконец начал выздоравливать. Вот сейчас уже наденет рюкзак и поскачет в свою любимую школу. Гульнар, мои поздравления. Вот, понимаю вас очень хорошо. Пишет Оксана. Выписали из роддома наших любимых невестку Валерию и малыша Кирилла. Природа творит чудеса. Маленький комочек сплотил нашу семью еще крепче. Желаю здоровья всей семье, безграничного счастья. Жизнь продолжается. Тоже Оренбургская область, город Медногорск. Оксан, мои поздравления и Валерии, и, конечно же, всей вашей семье. Пишет Юля. Доброе утро, страна. Мой сын Артем получает сегодня свои первые права. Хочу поздравить его с этим событием. Это серьезная ступенька в его жизни. Хочется пожелать ему удачи и сказать, что я его очень люблю и буду поддерживать всю жизнь. Друзья, с удовольствием читаю ваши сообщения. Хочу один только момент отметить. Поздравления с днем рождения. И вот конкретно вот такие прям поздравления. Давайте адресовать лучше Феличиту. Хорошо? Договорились?
0: Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: И правильно делает, что ведет, потому что приведет в итоге к нужному пункту, пункту назначения. Группа «Секрет» на Ретро-ФМ, 6.30 в столице, листаем ежедневник.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: Ну, поехали. На календаре 13 октября, год 2026, вторник. Сегодня по всей планете отмечается день рождения битломании. Именно 13 октября в 1963 году Битлз выступили в лондонском зале Палладиум. Благодаря телетрансляции у группы появилась многочисленная толпа поклонников. Позже в прессе было дано определение поведению многотысячной гвардии фанатов, охарактеризовавшее его как битломания. Этот термин моментально подхватили другие издания, и, что немаловажно, он сохранился по сей день, продолжая объединять тех, кого завораживают и радуют потрясающие мелодии уникальной группы «Битлз». 13 октября в 1934 году родился Савелий Крамаров, актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации. Ошеломляющий успех ему принес фильм «Неуловимые мстители». Он стал одним из самых популярных комедийных актеров страны, снявшись в таких фильмах, как «Джентльмены удачи», «Большая перемена», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Мимино». И многие фразы, произнесенные его героями, стали крылатыми. 13 октября в 1975 году состоялась премьера трагикомедии режиссера Георгия Данелии «Афоня». В картине был поистине звездный состав: Леонид Куравлев, Евгения Симонова, Евгений Леонов, Борислав Брандуков, Валентина Талызина, Савелий Крамаров и многие-многие другие. Смешная и грустная история о сантехнике ЖЭКа Афанасии Борщеве покорила миллионы сердец. Только за первый год фильм посмотрели более 62 миллионов зрителей. В этот день, в 1958 году, вышла первая книжка английского писателя Майкла Бонда о медвежонке Паддингтоне. Она считается классикой детской литературы. Сегодня в мире более 25 миллионов книг о милом медвежонке, который носит широкополую шляпу и синий даффл-кот, переведенный в общей сложности на 31 язык. По ним были выпущены несколько мультсериалов и полнометражные фильмы, имевшие колоссальный успех. А еще сегодня отмечается День засыпающих деревьев, и людей, видимо, тоже, Международный день костюма, День побалуйте себя, Международный день неудачников, День тренируйте свой мозг, День йоркширского пудинга и День шоколадного драже.
1: Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.

в общем-то, и так уже вместе, поэтому если планируете присоединиться, делайте это, друзья, не стесняйтесь. Утренний экспресс – вместительная штука. Каждый может присоединиться и мчаться вместе с нами в направлении доброго, бодрого утра. Сандра на Ретро-ФМ в 6.35, дальше Ким Уайлд и веселые ребята.

0: стресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: И песни звучат позитивные, и сообщения полны позитива. Вот Ксюша из Севастополя пишет: у нас с мужем очень позитивный день. Мы сегодня уже закончили ремонт. Ура, ура! Сегодня еще муж собирается на рыбалку. Я его буду дома ждать с уловом. Всем желаю хорошего дня. Доброе утро! Всем хорошего дня! Поехала на работу вместе с Ретро-ФМ, пишет Татьяна из Екатеринбурга. Хочу пожелать всем быть как солнышки, теплыми, яркими и позитивными, пишет Александра. Всем доброе утро из Сызрани и хорошего настроения на весь день желает Наташа. Ну и настало время, конечно же, определиться с сегодняшним победителем, друзья. И волевым решением я присуждаю тостер за самое позитивное сообщение Наташи Семеновой из Тулы, к которой сегодня приезжает сестра Маша. Давно не виделись сестры и живут на разных концах нашей необъятной страны. Так что тостер, я думаю, дополнит позитивное мироощущение. Всем остальным, друзья, я желаю максимально доброго утра. И по большому секрету, конечно, сообщу, что буквально уже через 10 минут здесь на Ретро-ФМ стартует первая смена. Встречайте Сашу и Риту. Я Андрей Мареев, с вами попрощаюсь. До встречи завтра. Всем счастливо. Пока. Не болейте, не скучайте.
0: Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
3: Реклама.

0: Откройте карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
4: Отдых, выходные.
5: И тут появляется...
6: Следственный комитет.
7: Следствие зашло.
6: Как?
5: Так.
7: Без стука.
5: Ты кто?
6: Спокойно.
8: Это все очень важно для расследования.
7: Скамейка запасных.
9: Ты агент под прикрытием.
10: По особо интересным делам.
7: Новые серии.
5: Ого.
7: А ты видела?
9: Нет.
5: Ну тогда иди и смотри.
7: В четверг в 18:10.
9: Ты бы как это назвал?
7: Вечерний детектив.
5: Где?
7: На канале ТВ-центр.
9: Хорошо, товарищ майор.
7: Возрастное ограничение 16+.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

0: Уж не знаю, удивит или нет, но новостями актуальными точно поделится. Вадим Ривман на Ретро FM. Доброе утро.
1: Расскажу с удовольствием. Доброе утро. Итак, сервис Яндекс.Пэй частично восстановил доступ к переводам и платежам. Как рассказал руководитель направления Дмитрий Пирогов, доступ к переводам и платежам для пользователей открывают поэтапно, чтобы справиться с нагрузкой. Также постепенно возвращаются переводы в накопительных счетах, а также через СБПэй по реквизитам. Оплата пластиковыми картами и платежными стикерами работает в полном объеме. По словам Пирогова, платежи по рассрочкам и кредитам Яндекса, оформленные в дни недоступности сервиса Яндекс.Пэй, не будут считаться просроченными. Российские и американские компании, а также Минэнерго России и США уже ведут переговоры о поставках дизельного топлива из России. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Что касается ситуации на внутреннем рынке, то сельхозпроизводители, по его словам, полностью обеспечены топливом. Напомню, президенты России и США в пятницу провели телефонный разговор. Владимир Путин подтвердил готовность Москвы поставлять дизтопливо как на американские, так и на мировые рынки. А Дональд Трамп отмечал, что Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем. На Ставрополье отражают налет украинских беспилотников, нацеленный в сторону промзоны города Невинномысска. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров. Глава региона сообщил, что сейчас ПВО действует в окрестностях Солнечнодольска и Изобильнинском округе Ставрополья. Там тоже отражают налет дронов, направленный на промышленные объекты. Владимиров подчеркнул, что режим беспилотной опасности в ночь на вторник продолжает действовать на территории всего Ставропольского края. Ну а ранее ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 25 беспилотников, летевших в Москву. В течение понедельника и до полуночи вторника Собянин сообщал о ликвидации 41 дрона, летевшего в сторону столицы. В аэропорту Шереметьево встретили российских дзюдоистов, которые вернулись с чемпионата мира. В багаже сборной 6 медалей. Главный успех – золото Инала Тасоева в категории свыше 100 килограммов. В финале он одержал чистую победу над представителем Азербайджана и стал первым российским дзюдоистом, трижды выигравшим чемпионат мира в одной весовой категории. Чемпионат проходил в Баку. Российские дзюдоисты впервые за 4 года выступали под национальным флагом. В честь победы российского спортсмена прозвучал гимн страны. И еще курсы валют. Доллар 83 рубля 92 копейки, евро 94.04. А на Ретро FM стартует первая смена. Просыпаемся с добрым утром.

0: 98-го столица. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Саш, Светлов, Рит, Субботина берутся за свое дело. Обычно ты это у людей спрашиваешь, а я спрошу тебя, ты готова взять и запеть с утра пораньше?
1: Конечно же, я всегда готова.
0: То есть нейрохит уже можно подготавливать?
1: Готовь, выводите нейрохит тигра нашего музыкального.
0: Выпускайте его из клетки, да? Беспроводные наушники уже совсем скоро разыграем в прямом эфире. Также будет актуальная тема, интересненько, очень современная, кстати.
1: Есть такое. Ну и, конечно, послушаем музыку. Чего ждем-то? Погнали, получается.

0: Шевченко на Ретро FM.
1: Гороскоп на 13 октября, на вторник. Сегодня можно переоценить свои силы и возможности, пообещать больше, чем получится выполнить.
2: Овны, сегодня можно много изменить к лучшему, если действовать спокойно, без давления и борьбы за контроль.
1: Тельцы, в этот вторник особенно важно дать возможность близким людям пространство для самостоятельных решений.
2: Близнецы, у вас этот день подходит для сложных задач, требующих настойчивости и концентрации.
1: Раки, все важные дела запланируйте на первую половину дня.
2: Львы, этот день идеальный для задач, которые вы откладывали на потом.
1: Девы, не пытайтесь выяснить отношения, особенно если партнеры пока не готовы к этому.
2: Весы, перед тем, как совершить крупную покупку, тщательно взвесьте все за и против, не поддавайтесь сиюминутным порывам.
1: Скорпионы, у вас хороший день для внутренней работы, избавления от лишнего и укрепления самодисциплины.
2: Стрельцы, постарайтесь за внешними словами разглядеть второй слой.
1: Козероги, у вас могут возникнуть разногласия по поводу распределения ролей и определения лидерства.
2: Водолеи, продвижение сегодня будет достигаться конкретными результатами, а демонстрация амбиций.
1: Вот. Да, возможно. Рыбы, не пытайтесь охватить все сразу. Выберите и сконцентрируйтесь на одной теме.
2: Просыпаемся, ребят. 7:08. Вторник. Пора. Вместе с вами так. Хова!

0: Между тем.
1: А между тем уже 13 октября, и день тоже, между прочим, особенный. Всем привет, Саша, Рита. Первая смена на местах предупреждает вас сразу. Сегодня день инфобизнесмена.
2: Праздником.
1: Да, поставьте, надо быть, конечно, аккуратнее. Да, колокольчик, подписка, первое занятие бесплатное. Ну, вообще, это ответственность специалистов, создающих и обучающие курсы, онлайн-школы, мастер-классы, занимающихся там передачей экспертных знаний. Конечно, да, мы знаем про успешный успех.
2: 100%.
1: Мы знаем, сколько в этой области таких людей, которые, ну, как говорят, из воздуха, да? Из ничего.
2: Я бы процитировала Ширли-Мырли. Цыгане!
1: Немножко, да. Но при этом, да, если сильно поискать и разобраться в деле, можно найти нечто полезное. Ну, 100%. Вот я, например, знаю, да, что вот наш Александр недавно занимался изучением искусственного интеллекта. Вообще-то есть, да, и полезную.
2: Сейчас Александр говорит, здравствуйте.
1: Звукорежиссер
2: я наш. Есть. Да. Слушай, на самом деле, я тут вообще, ну, честно, что-то там у меня случилось, я сейчас все смотрю. Напишите слово «гараж» – «гараж». Напишите слово «капитал» – «капитал». Вот. Но есть какие-то вещи, которые мне интересно узнавать вообще из не моей профессии, не моей специальности, как там что-то люди строят большие деньги.
1: Тогда
2: вот
1: это у меня есть
2: вкладывают.
1: К тебе предложение.
2: Да.
1: Есть гайд по общению с домашними животными по фото. Да-да-да. Зоопсихологи. Зоопсихологи-телепаты.
2: Супер.
1: Есть такая профессия, да. За несколько тысяч рублей обещали научить читать мысли кошки по разрезу глаз. Ну, вот это именно как раз таки те, которых могут назвать шарлатанами, да. Некоторые учат, знаешь, как правильно лежать на диване. Вот. Ну, если ты не умеешь вдруг или чувствуешь какой-то дискомфорт, ты просто так, неправильно это делаешь.
2: Есть.
1: Да, да, да.
2: Господи,
1: вот это как раз таки а тех, кто, ну, наверное, можно сказать, как-то портит профессию. А кто начинал? Кто запускал? Вот сходу скажешь?
2: Ну,
1: Тони Робинс.
2: А, да, я подумала, иностранные языки какие-нибудь.
1: Который стадионы собирал, танцы делал. Даже в Москву, да, когда-то приезжал. Но он книги еще писал. Вот если книги почитать, в принципе, можно, наверное, даже себе что-то полезненькое и найти. Там про то, как правильные привычки.
2: Позитивная психология,
1: да. Какие привычки
2: в жизни. Ну, это еще Тони Робинса, собственно, вот Джуди Спенза и так далее, кто придумывали. А потом все это просто...
1: Они примерно в одно время, да, это все начали запускать. Вот у нас, конечно, в 2010-х это все активно пошло. Да, но сейчас, действительно, говорят, все эти курсы надоело людям вот слушать про успешный успех, да, такие какие-то аффирмации. А переходит к изучению конкретных вещей. Нейросетей, кто-то инвестиции разбирает. Ну, у кого деньги, судя по всему,
2: есть. Это я. У меня пока нет, но я как раз пытаюсь понять, как это, как их привлечь. Ну, честно, там такие новые интересные штуки какие-то. Ты не представляешь, сколько у меня вот этих вот сейчас уроков висит в личке. Потому что я говорю, я везде сейчас пишу что-нибудь и стараюсь что-то понять. На самом деле, какие-то новые знания у меня точно появились. Но там, правда, сначала нужно, ну, как бы, чтобы инвестиции привлечь, вложить какую-то крупную сумму денег. Вот теперь у меня следующий курс, это как получить крупную сумму денег, чтобы потом ее вложить, а дальше там
1: реально интересные
2: штуки есть.
1: Буквально один шаг остался. Да, давайте поговорим сегодня о самых необычных, странных, смешанных инфопродуктах, которые вы встречали на просторах интернета. Ну и, конечно, приведите парочку полезных примеров. Вот те, которые действительно вам обучение зашли, понравились, а может быть, даже изменили вашу жизнь. Я уверен, что такие ситуации у вас случались. Делитесь этим в наших социальных сетях, а мы чуть позже обязательно это разберем.

0: уже бодрейшего вторника, хотя не будем торопиться, чтобы процесс просыпания и прихода к бодрости был у вас плавненьким.
1: Вот, а я для тех, кто хочет уволиться, сейчас расскажу новостишечку. Ну, мы же сказали, доброе утро, процесс, чтобы был плавненький. В общем, если ищете работу, я нашла вот, какие фразы больше всего раздражают россиян в вакансиях. В целом могу всех понять. Дружный коллектив,
0: да,
1: и семья.
0: Ой, да мы здесь как семья, знаете.
1: Мы здесь вот, как семья, приходите. Зарплата небольшая, но в конце концов в семье же не обязательно всем большие деньги. Главное настроение.
0: Да. А это наша Лизет Павловна в семье не без ур... Ну, сами знаете, да, там про семью много разных поговорок.
1: Среди нежелательных формулировок такие, как стрессоустойчивость, ненормативный график, переработки, быть на связи 24/7. Вот, а еще, знаешь, мне нравится, когда пишет вот это вот, если ты амбициозный, ты сразу такой, так, понятно, здесь, значит, зарплаты, скорее всего, не предполагается.
0: Возможность роста.
1: Карьерного роста.
0: Да, обязательно указывают.
1: Дружный коллектив, карьерный рост и стрессоустойчивость.
2: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха около 23 градусов тепла. Ветер северный – 1 метр в секунду.
4: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Лечите катаракту с опытными специалистами. Клиника «Факт». Доктор Ткачев. Первое место в рейтинге офтальмологов-хирургов Ставропольского края по версии премии «Про докторов». Глазная клиника «Факт». Пятигорск. 8-800-511-27-66. Первое место в номинации «Выбор пациентов» в рейтинге офтальмологов-хирургов Ставропольского края на 1 ноября 2025 года по версии премии «Про докторов». ООО «СОК». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
8: Меню для счастливого человека.
7: С 9 до 14 часов завтрак.
8: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
7: На обед вкуснятина.
8: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
7: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
8: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
7: Кафе «Юг-34».
8: Счастье есть.
7: Джанаева, 34.
8: Доставка 8-999-844-34-34.
7: Или через приложение «Яндекс.Еда».
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: как-то слишком спокойненько было. Подумал Рики Мартин и решил ворваться в эту первую смену.
1: И сразу же у всей первой смены, знаете, как бедра ходят сейчас немножечко танцевально под Рики Мартин.
0: И только один Вадим Ривман бровями.
1: Но слишком сильно.
0: Но в так, конечно. Чужим бедрам.
1: Но когда он заходит к себе в коморку, ну вот эту вот новосническую.
0: И вот там уже
1: вот
0: начинается.
1: Там он расходится.
0: Ну да ладно, всем историям свое время. Сейчас время серьезных новостей от Вадима Ривмана, который бывает разным.
2: Да, обязательно будут новости. Доброе утро, привет. Итак, МВФ снизил прогноз роста ВВП нашей страны. Международный валютный фонд понизил прогноз роста ВВП России на этот и следующий год на 0,2%. Об этом говорится в докладе организации о перспективах развития мировой экономики. Согласно обновленным оценкам фонда, в прошлом году российская экономика выросла на 1%. В июле МВФ ожидал, что в 2026 и 2027 годах рост ВВП составит 1,1%. Однако после пересмотра прогноза эти показатели были скорректированы. Фонд также представил прогноз по инфляции в России. По оценкам организации, в 2025 году она составляла 8,7%. В этом году замедлится до 6,1%, а в следующем до 4,8%. Экономическую активность в России в определенной степени поддерживает рост цен на сырьевые товары. При этом объемы экспорта российской нефти сокращаются на фоне повреждений нефтяной инфраструктуры, отмечается в докладе ВВП. Мошенники могут воспользоваться ситуацией вокруг дата-центров Яндекса. Аферисты могут рассылать сообщения якобы от имени компании, предлагать восстановить данные, получить компенсацию за сбой или же срочно войти в аккаунт. Для этого пользователи будут пытаться перенаправить на поддельные сайты или же убедить открыть вложение. В Яндексе советуют проверять адрес отправителя и вообще с осторожностью относиться к сообщениям, которые требуют срочных действий. В компании также напоминают, что сотрудники не запрашивают пароли, коды подтверждения, данные банковских карт или удаленный доступ. Напомню, сбои в работе сервисов Яндекса начались после атаки беспилотников на дата-центры компании. Число платных мест в российских вузах по 40 специальностям за год сократилось на 97 тысяч. Об этом заявил глава Миноборнауки Валерий Фальков. По его словам, в прошлом году на эти направления поступили более 350 тысяч человек. В нынешнюю приемную кампанию количество платных мест составило уже около 254 тысяч. Регулировать платный прием по отдельным специальностям начали в этом году. При этом инженерно-технические направления под ограничения не попали. Срок предварительной продажи билетов на поезда «Таврия» в Крым и обратно снова увеличили до 90 суток, сообщили в РЖД. Новые правила начинают действовать с сегодняшнего дня. До этого билеты можно было купить только за 45 суток до отправления. Изменения коснутся поездов из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера в Симферополь и обратно. И еще назову курсы валют. Доллар 83 рубля 92 копейки, евро 94.04. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: не плавненькие делать там, зевать немножко. Пора уже проснуться и взять быка за рога.
1: В конце концов, давайте потянулись, разомнулись и теперь распеваемся, потому что наша нейросетка уже это сделала. Друзья, у нас впереди нейрохит, наша игрушка, где мы поем, где мы отгадываем хиты и получаем беспроводные наушники 23-24-88-3, код Москвы 495.
2: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 14 по 20 октября. Колбаса армянская «Олимпия». 100 граммов. 119 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Осень. Время домашнего уюта. Время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62 00 00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
5: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: игре «Нейрохит» мы разыгрываем беспроводные наушники. Нейросеть взяла известный хит, проверенный десятилетиями, изменила музыкальную часть, текст не тронула. И оригинал нужно будет угадать Илье из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Илья.
1: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Маргарита.
2: Здрасте, здрасте.
0: Добро пожаловать.
2: Ну что, как ваше настроение утреннее?
1: Настроение рабочее. Я уже на работе.
2: На работе. Но вот сейчас нужно будет немножко переключиться. А вот так вот.
0: А кто знает, может быть, у Ильи
2: пятница.
0: Работа, она такая же, ну, похожа на то, чем он сейчас занимается. Илья, если не секрет, а вот как там у вас?
1: А, жду пациентов. Первый пациент в 7:40, поэтому я работаю массажистом в поликлинике в детской.
2: Ну, как клево.
0: Это всегда до приключений, да еще и в детской поликлинике.
2: Да, ну давайте уже 7:43, не будем задерживать. Вдруг сейчас пациенты придут, и давайте сходу начнем. Сейчас послушаем то, что наша нейросетка загадала. Соответственно, у нас есть две попытки. Неважно, с какой, если угадаете, то подарок ваш. Это беспроводные наушники. Договорились?
1: Хорошо.
2: Погнали,
0: поехали.
2: Первая.

0: ночной.
1: Хотя трек получился неплохим.
2: Ты тишине ночной.
1: Да-да, ну что же это за песня и что за исполнитель? Ну давайте так, у него, у этого исполнителя, как бы только имя как будто есть.
3: Как будто только имя.
1: Да-да-да.
3: Это сложно, мне кажется, представить именем. Песню.
1: Какое как имя приходит в голову?
3: Только имя есть?
1: Да-да-да.
3: Не знаю. Шура.
1: Похожая на одного очень выдающегося футболиста советских времен.
2: Кстати, похоже на Шуру. Давайте послушаем вторую подсказку.
1: Давайте.
3: Давай.

0: там и у кого? Улетал-то навсегда.
1: Да, что-то какая-то задачка сегодня не так неспроста.
0: Согласны, спорить не будем. Вот, поэтому и немного подсказываем, что у него есть имя. Имя достаточно редкое такое.
2: Но я вот, не то, чтобы средненькое.
0: Про футбол, да, говорил. Может, вам какой-нибудь известнейший футболист в советских времен пришел в голову, и это совпало. Ну, а вдруг? Кого помните?
1: Никаких ассоциаций.
2: Ну, давайте называем просто от балды.
0: Да, одно имя.
2: Уже
0: назовите.
2: 3-2-1.
1: Имя.
0: Но не Илья, а вот другое какое-нибудь. Давайте. 3-2-1. Возможно, его звали. Нет версии, да?
1: Нету.
0: Ладно, давайте послушаем правильный ответ.
2: Давайте послушаем оригинал.
0: Певец Никита. Ну, а я вам про Симоняна напоминал, да, вот что 100 лет недавно, со дня рождения легенды, и там события планируются в честь такого, такой важной даты, ну, как минимум, для одного клуба, да и, мне кажется, для всего отечественного футбола. Ладно, Илья, сегодня было сложно, скажем честно. И это означает только одно. Если вдруг у вас возникнет где-то там небольшое окошко в процессе того, как вы будете принимать своих юных пациентов, вы телефон знаете, давайте снова. К нам.
2: Ждем.
0: И в следующий раз обязательно победите. Вам классного дня, пациентам. Привет большой. Пусть все у вас так проходит легко и музыкально сегодня на работе.

0: Самое танцевальное настроение утром в первой смене Никита на Retro FM.
1: Ой, ну какая песня, прям невозможно остановиться, ребятушки. Может, есть курсы, как остановиться, когда ты танцуешь, как не можешь? Ребят, мы сегодня говорим про инфобизнес, про онлайн-продукты, не только, ну, какие-то смешные, знаете, а которые еще принесли вам какую-то пользу, но и самые криповые тоже ждем. Пишите обо всем, что встречали в сети, нам тоже в соцсети, и мы уже очень скоро все это прочитаем.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Отдых, выходные.
6: И тут появляется...
7: Следственный комитет.
8: Следствие зашло.
7: Как?
6: Так.
8: Без стука.
6: Ты кто?
7: Спокойно.
9: Это все очень важно для расследования.
8: Скамейка запасных.
10: Ты агент под прикрытием.
11: По особо интересным делам.
8: Новые серии.
6: Ого.
8: А ты видела?
10: Нет.
6: Ну тогда иди и смотри.
8: В четверг в 18:10.
10: Ты бы как это назвал?
8: Вечерний детектив.
6: Где?
8: На канале ТВ-центр.
10: Хорошо, товарищ майор.
8: Возрастное ограничение 16+.
12: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
13: Первое правило Хавей LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавей LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавей LF7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавей LF7 на сайте Хавей.ру. 13+.
14: Я схожу с ума. Мне надо, надо, надо диван, помаду, телек купить.
15: И стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
16: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
17: Приходи.

0: и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
1: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети «Аптека Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
2: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
1: Цена распространяется на автомобиль Волга К50, комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей, установленной РФЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.

0: Между тем на ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня, 13 октября, день инфобизнесмена, специалистов, создающих обучающие курсы, онлайн-школы, мастер-классы разные, ну и те люди, которые занимаются передачей экспертных знаний. Вот мы разбираем сегодня самые необычные, нелепые, смешные курсы и полезные, которые действительно вас чему-то научили, может быть, даже изменили вашу жизнь. Истории из соцсетей. Погнали.
2: Кирилл пишет, самое банальное – это как стать богатым и как похудеть за месяц. Но если бы я давал такие курсы, то это был курс «Как сделать лунную походку меньше, чем за 5 минут». Кирилл, вы красавчик, потому что на самом деле вот очень
1: Слушайте,
2: непросто.
1: Такая практика, мне кажется, вот может легко как раз-таки продаваться. Не эфемерно что-то типа, и ты начнешь чувствовать себя лучше, а вот,
2: да,
1: ты пришел, научился и
2: минут.
1: Выходишь с результатом.
2: Спасибо,
1: ну, если, конечно,
2: Кирилл,
1: учился.
2: Вы нам дали как бы стопроцентный сейчас мастер-класс, мы могли бы уже даже за это вам денег перевести.
1: У нас есть время до 8.03, чтобы проверить этот курс. Да, кидайте ссылку. Александр, как-то видел толстую книгу «Как стать миллионером». Содержание книги – работать, работать, работать, работать, еще раз работать.
2: Да. Ну и коротенькое по поводу Никиты, который только что играл у нас, запишу. Александра написал: «Я только что остановила работу пекарни. Во время нейрохита запела голосом Никиты. Ла-ла-ла, улетели, но поняли. Все катаются от смеха. Работа встала». Александра, вот для этого так вот и надо. Вот Никита и мы для этого и существуем, чтобы у вас их было хорошее настроение.
1: Да, берите пример и пишите ваши истории в соцсетях, а мы к ним обязательно еще вернемся.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+. Плюс.

0: чего там в мире происходит? Вадим Ривман, поделитесь, пожалуйста.
1: Ну, делюсь, конечно. Доброе утро, привет. Итак, банк Яндекса пообещал не начислять проценты за просрочку кредитных платежей клиентам, которые не смогли провести оплату из-за масштабного сбоя в работе сервисов. Об этом сообщается в приложении банка. В организации также отметили, что часть функций Pay уже работает. Напомню, атаки на дата-центры Яндекса начались 8 октября. На фоне этого в работе сервисов компании и сторонних ресурсов начались сбои. Жалобы поступали от пользователей по всей России, а также из Казахстана, Киргизии и Белоруссии. При этом пока проблемы продолжают наблюдаться у сервисов Яндекс Pay, Почта и Go. Также Яндекс ограничил часть функций сервиса 360, включая диск. В компании объяснили, что меры необходимы для снижения нагрузки. В Центробанке рассказали о преимуществах цифрового рубля для россиян. С помощью этой платформы граждане страны могут оперативно переводить большие суммы родственникам без комиссии и ограничений по лимитам. Индивидуальные предприниматели при этом могут сократить расходы на прием платежей, а крупные компании — на выплату зарплаты. Об этом рассказала зампредседателя Банка России Зульфия Кахруманова. Еще одним преимуществом она назвала государственные гарантии сохранности средств. Деньги на счете цифрового рубля гарантированы в полном объеме, тогда как для средств на обычных банковских счетах, напомню, действует система страхования вкладов с лимитом в 1 миллион 400 тысяч рублей. Россиян предупредили о риске сокращения выбора машин. Новые требования Китая к экспорту автомобилей могут сократить параллельные поставки в Россию и привести к сокращению выбора авто. Об этом пишет газета «РУ» со ссылкой на страховщиков. Сокращение конкуренции с независимыми поставщиками может привести к подорожанию автомобилей у официальных продавцов. Ну и последнее. Лингвист спрогнозировал изменение правил ударения в двух глаголах русского языка. Научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Владимир Пахомов заявил, что в перспективе ударение в глаголах «вручит» и «сверлит» сместится на первый слог. В качестве прецедента лингвист привел глагол «вручит». Если раньше это был единственный верный вариант, то теперь форма «включит» уже официально признана допустимой. Схожая ситуация складывается и со словами «вручит» и «сверлит». Несмотря на их массовое использование в разговорной речи, на данный момент такие варианты считаются неправильными. И еще курсы валют. Доллар 83 рубля 92 копейки, евро 94.04. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: Ковалевский свое отчитал. Пора и нам взяться за дело.
1: Доброе утро. Саша и Рита.
0: Рит Субботина на местах. И у нас в этом часе будут фейки.
1: Да, будут фейки. А я еще хотела сказать, что я же тоже лингвист по образованию. Может, я тоже что-нибудь предложу. Не факт, конечно, что это будет как минимум адекватно. С другой стороны, диплом же не просто так лежит. А вот лингвист я или нет, это правда или нет? Понимаете? Если бы вы знали, то получили бы денежку в маркетплейс на 3 или 5 тысяч рублей. Это у нас все фейк-контроли. Вот, потом у нас есть тема интересная. Мы сегодня говорим про день инфобизнесмена. Вспоминаем, как и смешные курсы, которые мы все знаем, про успешный успех, и какие-то полезные. Делитесь своими наблюдениями.
0: И, конечно, будет музыка. Роксет с хитом «Делук» уже врывается в первую смену.

0: гороскоп на Ретро FM.
1: Гороскоп на вторник, на 13 октября. Сегодня можно переоценить свои силы и возможности, пообещать больше, чем получится выполнить.
2: Овны, сегодня можно много изменить к лучшему, если действовать спокойно, без давления и борьбы за контроль.
1: Тельцы, в этот вторник особенно важно дать возможность близким людям иметь пространство для самостоятельных решений.
2: Близнецы, у вас этот день подходит для сложных задач, требующих настойчивости и концентрации.
1: Раки, все важные дела запланируйте на первую половину дня.
2: Львы, этот день идеальный для задач, которые вы откладывали на потом.
1: Девы, не пытайтесь выяснять отношения, особенно если партнеры пока не готовы к этому.
2: Весы, перед тем, как совершить крупную покупку, тщательно взвесьте все за и против и не поддавайтесь сиюминутным порывам.
1: Скорпионы, у вас хороший день для внутренней работы, избавления от лишнего и укрепления самодисциплины.
2: Стрельцы, постарайтесь за внешними словами разглядеть второй слой.
1: Козероги, у вас могут возникнуть разногласия по поводу распределения ролей и определения лидерства.
2: Водолеи, продвижение сегодня будет достигаться не конкретными результатами, а демонстрацией амбиций.
1: Рыбы, не пытайтесь охватить все сразу. Выберите и сконцентрируйтесь на одной теме.
2: И просыпайте в хорошем настроении вместе с нами.

0: 8.13 на московских часах. Это первая смена. Саша, Рита на месте. И сегодня день инфобизнесмена. Как бы страшно и сомнительно это не звучало, но ведь иногда на просторах интернета встречаются полезные курсы, когда чему-то обучают.
1: Да, но это не в нашем случае. Мы с Сашей придумали сегодня, какие курсы мы бы делали. Не факт, что они полезны. Я не знаю. Ну, давай, я начну.
0: Давай.
1: Но,
0: не,
1: я считаю, это полезный. Как правильно хранить пакеты с пакетами? Разберем момент, когда пакет из магазина нельзя выбрасывать, потому что он еще хороший.
0: Я могу быть куратором этого курса, у меня есть пакет с пакетами.
1: Так.
0: Курс финансовой грамотности или 1 плюс 1 равно 3. Как сохранить сбережения, если еще не выучил таблицу умножения?
1: Ну, это стих. Далее. Почему нельзя доверять людям, которые не любят вкусно поесть? Приглашаем людей от размера М.
0: Хорошо. Ну, а насчет съедобного? Инвестиции в себя или как за раз съесть 8 бургеров?
1: У меня получится. Как понять, что пес вами манипулирует? Разберем основные приемы собачьего давления, грустный взгляд и тяжелые вздохи.
0: Берегите психику от ваших тяв-тяв. Пассивный доход или как убедить жену, что зарабатывать должна именно она?
1: Далее, следующий мой курс. Как понять, что вы уже достаточно взрослый для ипотеки? Сердце радостно бьется в предвкушении скидок на смесители? Тогда тебе к нам.
0: Тренинг «Непоседа». Медитации для тех, кто не может усидеть на месте 5 минут.
1: Ну и последнее. Как понять, что вы покупаете лишнее? Купите этот курс со скидкой 50%, и мы вас обязательно научим.
0: Хорошо.

0: 7, 18, уже 8, 18. Куда так быстро время-то летит? Это Саша Светлов и Рита Субботина на Retro FM. Всем привет. И вы знаете, вот с сегодняшнего дня, мне кажется, мы можем чувствовать себя в безопасности. Готов поделиться одной очень интересной статьей для тех, кто, ну, собирается по лесу погулять, может быть, накануне зимы. И думает, а вдруг медведь, да? Так вот, есть способ, как можно отпугнуть медведя.
1: Ну, поговорить с ним?
0: Надо более конкретно. Нужно громко материться, советуют россиянам. Эксперт, который, судя по всему, встречался и не раз с медведями, а может быть даже с медведицами, отметил, что медведь ощущает, знаете, вот такую, ну, эмоциональную насыщенность звукового сигнала и резкое распахивание одежды еще вот можно добавить.
1: Да, тогда это в его глазах это уже можно снимать.
0: Да. Тогда это воспринимается как опасность. Тем не менее, он не приводит список. Он не уточняет. Послать нужно к ядрине фени, не знаю, вспомни какой-то юкорный бабай. Или, может быть, даже по матери.
1: Я думаю, что там
0: мне
1: все
0: кажется,
1: в целом.
0: От курса тоже зависит как бы дальнейший успех коммуникации с медведем.
1: Да, там, знаешь, если вот к ядрине фени, это на 100 метров человек отходит. Mm-hmm. Да, если по матери, там уже медведь бежит, понимаешь, оглядываясь. Поэтому стоит разобраться. У меня, кстати, где-то дома есть книга, которая называется что-то там «Словарь матерных слов». Ребят, если собираетесь в лес, сначала напишите мне, я вас как бы вооружу книгой, да, а там уже берегись, медведь.
0: Ну, как вы поняли, это была реклама пока еще бесплатного курса обучения матерным словам от Маргариты. Ну, как обычно, знаете, завлечет первое часовое занятие, просто интересненькое, а потом минус 500 тысяч.
1: Следующий наш джингл, первая смена.
2: Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
3: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха около 23 градусов тепла. Ветер северный – 1 метр в секунду.
4: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
2: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Готовая кухня и кафе «Очаг» Новосо Абаева, 32. Осетинские пироги, сочные хинкали. Много говорить не будем, просто попробуйте. Готовая кухня «Очаг» по-домашнему вкусно. Доставка 94-77-33.
7: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Лазерная хирургия катаракты. Лечение глаукомы и заболеваний сетчатки по мировым стандартам в глазной клинике «Факт». Прием ведут врачи высшей категории, кандидаты медицинских наук. Анализы перед операцией бесплатно. Клиника «Факт» в Пятигорске. Звоните 8 800 511 2766.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте factmed.ru.
10: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки LanColor 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелла.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
11: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
13: Командные випки на 5 мест.
12: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
13: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
12: Клуб CyberX.
13: Мощное железо и топовая периферия.
12: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
13: Для новых новых гостей, приветственный 500 бонусов на баланс.
12: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
13: Круглосуточно.
5: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: как ни крути, но и в Каракуме, и на Эвересте, да и на Мальдивах не обойтись без этого. Без свежих новостей, без актуальной информации, без курса валют, который вот-вот уже намечается.
1: А я прям представляю, на Мальдивах человек лежит такой, ах, что же в мире происходит?
0: А я знакомый мне рассказывал, что слушал. Продолжал слушать Вадима Рерма.
1: Да?
0: Да.
1: Знаю, мне кажется, я его...
0: Итак, 8.30, Вадим Ривман, новости на Ретрейпе.
2: Да, с удовольствием расскажу. Всем доброе утро. Итак, минимальный размер оплаты труда в нашей стране необходимо как можно скорее повысить до 35 тысяч рублей. Об этом заявила глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Элеонора Кавшар. Сейчас достижение этой отметки запланировано только к 2030 году. Кроме того, Кавшар считает необходимым повысить прожиточный минимум как минимум до 30 тысяч рублей.

рублей для пенсионеров и трудоспособных граждан. Сейчас МРОТ в нашей стране, напомню, составляет 27 093 рубля в месяц, а прожиточный минимум на душу населения в этом году составляет почти 19 тысяч рублей. В России за неделю зафиксировали более 665 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. И это чуть ниже показателя предыдущей недели, сообщили в Роспотребнадзоре. Там добавили, что среди циркулирующих сейчас в России вирусов преобладают риновирусы и вирусы гриппа. Встречается и свиной грипп, а также грипп Б и С. В Роспотребнадзоре призвали граждан учитывать сезонную заболеваемость респираторными инфекциями и соблюдать профилактические меры. Следует воздерживаться от посещения мест массового скопления людей, а ограничить контакты при появлении признаков недомогания. Важно также регулярно проветривать помещения, чаще мыть руки с мылом. Российские и американские компании, а также Минэнерго России и США уже ведут переговоры о поставках дизельного топлива из России. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Что касается ситуации на внутреннем рынке, то сельхозпроизводители полностью обеспечены топливом. Напомню, президенты России и США в пятницу провели телефонный разговор. Владимир Путин подтвердил готовность Москвы поставлять дизельное топливо как на американские, так и на мировые рынки. А Дональд Трамп отмечал, что Штаты очень рады получить российское дизельное топливо. В России досрочно перечислят пенсии в связи с празднованием Дня народного единства, который ежегодно отмечается 4 ноября. По данным соцфонда, изменение графика коснется всех видов пенсионных выплат, включая страховые, социальные, накопительные пенсии, а также выплаты по старости и инвалидности. Пенсионеры, которым средства обычно поступают 4 ноября, получат их на банковские карты на день раньше. Еще назову курсы валют. Доллар 83 рубля 92 копейки, евро 94 рубля 4 копейки. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: Это был хит-диско от Атавана. Да, название этого коллектива, ну а точнее псевдонима исполнителя, произошло от примерного перевода на российское слово «атаман». Ну, такое могло бы прозвучать, если бы передача была фейковой. На самом деле там совсем другое происхождение.
1: А если бы вы угадали, что это фейк, например, вы бы получили сертификат в Marketplace на 3, на 5 тысяч рублей. И это, кстати, у нас все будет в игре «Фейс-контроль», «Фейк-контроль». Буквально через несколько минут...
0: Стойте, проходите.
1: Да, проходите в нашу игру, но сначала дозвонитесь. 23-24-88-3, код Москвы 495.
2: Реклама.
3: Осенние скидки в Арктике. Так, сушильная машина «Горение» с максимальной загрузкой сушки 7 килограммов. Стоит всего 39 990 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
4: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и переплаты. В мебельном континенте. Барбашова, 72. Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
6: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская, 2А. Телефон 29-33-66.
7: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
8: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроинвест. ООСЗ-20 Югстроинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
9: Внимание! Водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... то «Батарейка».
10: Осень – время перемен в «Арктике». Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так, стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40%. Всего за 23 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Фейк-контроль. Первый СМИ.
1: Проверим, насколько хорошо умеет отличать правду от вымысла Оксана. Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Оксана, у нас есть сертификаты в Marketplace на 3, на 5 тысяч рублей. Все будет зависеть от ваших правильных ответов. Три факта, а может и не очень факта, с которыми вам придется разобраться. Но зато у вас есть право выбрать тему. Готовы?
2: Да, готова. Ну, я что очень рада, что дозвонилась до вас.
3: Мы тоже рады.
1: Прославьтесь, и желаем вам, да, получить удовольствие от игры.
3: Итак, смотрите, у нас есть три темы. Дирижабль, Юпитер или порох. Вам что больше нравится?
2: Ну, давайте Юпитер.
1: Ну, давайте.
3: Приняты. Ну, и пойдемте, первый факт или фейк. Внутри Юпитера поместилось бы около 1300 планет размером с Землю. Правда или нет?
2: Я думаю, это фейк.
3: И это... А на самом деле это правда. Там даже поместилась бы 1321 планета размером с Землю. Вот так, такой Юпитер. Ух, мощь.
1: Вторая мысль. Да. Сутки на Юпитере длятся 40 земных часов. Правда или ложь?
2: Наверное, пусть будет правда.
1: Но это неправда. Несмотря на то, что Юпитер самая большая планета Солнечной системы, да, сутки там всего 10 часов земных длятся. Так, ну давайте гол престижа.
3: Так, Юпитер не вращается вокруг Солнца, как, например, наша планета или Марс.
1: Не вращается Юпитер. Правда или ложь?
2: Не вращается, правда.
3: Правда? Это действительно правда. Технически Юпитер и Солнце вращаются вокруг общего барицентра, который лежит за пределами самого Солнца. Гол престижа был забит. Вы молодец.
1: Да, Оксан, спасибо вам за компанию. Ничего, призы придут в следующий раз. А сегодня, видимо, у вас будет очень удачный вторник в других не менее важных делах. У нас Юрий Антонов.
0: Фейк.

0: абрикосовой.
1: Немножко поностальгировали, погуляли благодаря суперхиту Юрия Антонова на Retro FM. Но сейчас вернемся в настоящее и к тому, что же у нас сегодня 13 октября.
2: Так, у нас есть тема, потому что сегодня день инфобизнесмена, и мы сегодня чествуем специалистов, которые создают обучающие курсы. Вот расскажите, пожалуйста, какие странные, смешные инфопродукты вы встречали на просторах интернета? Ну и полезные тоже. Обязательно об этом пишите, а мы очень скоро поговорим.
3: Реклама.
4: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
6: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
7: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
14: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
15: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
16: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
18: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
19: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
20: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
21: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. Хавейл H9. Комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
22: Шапка. Носки. Еще шапка.
23: Мам. Я на 2 дня еду.
22: Именно.
24: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
25: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
26: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е.
27: 12+.

0: Между тем.
1: Между тем, сегодня день инфобизнесменов. Поздравляем таковых. И переходим к вашим сообщениям. Примеры яркие, необычные, смешные, а может быть полезные, у кого какие были. Игорь пишет: в одном старом мультике заяц учил черенка плавать и выдал мудрость. Чтобы учить, не обязательно уметь. Тоже правда жизни. Знаем, слышали, сталкивались.
2: Так, привет всем. Видела курс за 3 дня гуру переговоров через интонацию. Решила проверить на коте. Сказала ему свое уверенное А он просто отвернулся. Наверное, уровень мышления не тот. Вот поняла, если кота не впечатлило, значит, курс так себе. Всем хорошего дня. Вот так вот.
1: Так,
2: а
1: Вадим...
2: еще, кстати, Светлана сама предлагает сделать курс. Могу научить находить заначку у мужа. Беру недорого.
1: Подлые курсы какие-то. Вадим пишет: доброе утро. Я помню, когда-то видел на просторах интернета, как кто-то продавал инструкцию по выживанию при зомби-апокалипсисе. Да, Вадим, я что-то тоже как будто слышал. Там на полном серьезе были платные методички с детальным разбором тактики боя, планами укрепления многоэтажных домов и списком продуктов из магазинов, которые точно не портятся. Ну, автору книги советую меньше читать хоррор-литературу.
2: Далее Александр нам говорит: а я вот считаю полезными только те курсы, которые учат делать что-то своими руками. Ведь эти навыки пригодятся, даже если вдруг исчезнет интернет. Для меня, например, полезны курсы по выпечке, по вязанию. Ну, а всякий успешный успех — это современные Остапы Бендера.
1: Согласен на все 100. Вот буквально вчера лягушку из бумаги сделала рекламу.
2: Ничего себе ты. Что там за курсы вообще?
1: А если под соусом тартар? Знаешь, как хорошо к морепродуктам? Ладно, все. Не пробовали. Только так от французов знакомых слышали, что как бы, да, вроде деликатес, но не решались.
2: Лягушка, пожалуйста, попробуй. Бывать всем.
1: Да, пишите, ребят, свои истории о курсах, которые проходили, или о которых слышали. Вот как, например, Вадим поделился, да, курсы по выживанию при зомби-апокалипсисе. А это ведь не самый бредовый,
2: я думаю, курс. Слушай, если честно, вот несколько лет назад я бы такая... А сейчас я такая: так, что, 350 рублей? Ну, на всякий случай купим. Не такая большая сумма, а пригодится
1: вот
2: может.
1: Уже ящик тушенки у Маргариты на балконе.
2: Это мой обычный вторник. Ребят, пишите, пожалуйста, о том, какие курсы смешные вы видели или же полезные. Мы все очень скоро прочитаем.

0: реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. Сбербанк 18+.

0: вторника, да и просто хорошей вам недели от первой смены. Помогает быть в курсе событий Вадим Ривман на Ретро-ФМ.
1: Обязательно расскажу о новостях. Доброе утро. Итак, во Владивостоке штормовой ветер и ливни оставили без электричества более 24,5 тысяч человек. Без света оказались 142 многоквартирных дома, а также ряд социально значимых объектов. Об этом сообщает региональный главком МЧС. Энергетики ведут восстановительные работы. По словам местных жителей, потоками воды размыты некоторые дороги. Причиной обрывов на электросетях стал мощный циклон. В Приморье на сегодня и завтра объявлено штормовое предупреждение. Во Владивостоке на помощь коммунальщикам пришли сотрудники МЧС. Они уже с утра ликвидируют последствия непогоды. В городе введен режим свободного посещения для школьников, но автомобилистов попросили воздержаться от поездок на личных машинах. Повреждения инфраструктуры зафиксированы в Калужской области после отражения атаки дронов. С вечера понедельника в небе над Калужской областью ликвидированы 73 беспилотника. В результате атаки в Масальском округе повреждены здание школы. Также повреждения получили два частных дома и автомобиля. Обошлось без пострадавших. Между тем, об отражении минувшей ночью массированной атаки дронов, летевших в столицу, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, в направлении московского региона летели 417 беспилотников. Большую часть силы ПВО уничтожили на дальних подступах. Еще 65 дронов уничтожили уже на подлете к Москве, отметил мэр. Предстоящая зима в России будет теплой и почти безснежной. Об этом рассказал климатолог Алексей Карнаухов. Он отметил, что из-за континентального климата и близости к Арктике потепление в России идет быстрее, чем на планете в целом. По мнению климатолога, температурные аномалии в Тихом океане скажутся на погоде в России, превращая снегопады в кратковременные явления, за которыми последует быстрое таяние. Ну и последнее. В Пермском крае два друга вынесли из магазина в штанах 6 килограммов замороженного лосося. Приятели приехали в Соликамск, зашли в супермаркет, спрятали замороженные стейки в брюках и вынесли их, не заплатив. Позже они продали рыбу за 900 рублей, а выручку потратили в кафе. Кражу обнаружила директор магазина. Ущерб она оценила в 8 тысяч рублей. Фигуранты возместили убытки. 20-летний воришка получил год принудительных работ. 18-летний отделался предупреждением. И еще курсы валют: доллар 83 рубля 92 копейки, евро 94.04. А на Ретро-ФМ продолжается первая смена. Я желаю всем отличного дня.

0: Приветствуем всех на Retro FM. Это Саша Светлов, Рит Субботина, на первой
1: семье. Здравствуйте, доброе утро.
0: Да, у нас скоро будет спорт. Расскажу, чего там в футболе, в теннисе, в хоккее происходит.
1: Еще у нас будет три главных, у кого есть слово, а у нас вопросы. Что, где и когда. А там будет можно выиграть до 30 тысяч рублей. Тема у нас сегодня классная. Сегодня день инфобизнесменов. Всех поздравляем. Ну и, конечно, и хихикаем, и серьезничаем, потому что спрашиваем вас про какие-то вот самые странные, смешные инфопродукты, которые вы встречали на просторах интернета, но и о полезных тоже. Обязательно пишите нам в соцсети, мы все это очень скоро прочитаем.

0: гороскоп на Ретро FM.
1: Гороскоп на вторник, на 13 октября. Сегодня можно переоценить свои силы и возможности. Пообещать больше, чем получится.
2: Овны. Сегодня можно много изменить к лучшему, если действовать спокойно, без давления и борьбы за контроль.
1: Тельцы. В этот вторник особенно важно дать возможность близким людям иметь пространство для самостоятельных решений.
2: Близнецы, у вас в этот день, сложатся сложные задачи, да, именно так я и хотела сказать, требующие настойчивости и концентрации.
1: Раки. Все важные дела запланируйте на первую половину дня.
2: Львы, этот день идеальный для задач, которые вы откладывали на потом.
1: Девы, не пытайтесь выяснять отношения, особенно если партнеры пока не готовы к этому.
2: Весы, перед тем, как совершить крупную покупку, тщательно взвесьте все за и против и не поддавайтесь сиюминутным порывам.
1: Скорпионы, у вас хороший день для внутренней работы, избавления от лишнего и укрепления самодисциплины.
2: Стрельцы, постарайтесь за внешними словами разглядеть второй слой.
1: Козероги, у вас могут возникнуть разногласия по поводу распределения ролей и определения лидерство.
2: Водолея, продвижение сегодня будет достигаться не конкретными результатами, а демонстрацией амбиций.
1: Рыбы, не пытайтесь охватить сразу все. Выберите и сконцентрируйтесь на одной теме.
2: Еще можно концентрироваться на спорте. Во-первых, мы это очень сильно приветствуем, а во-вторых, у нас будет спортивная рубрика буквально через несколько минут.

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Доброго спортивного утра. Давайте с тенниса начнем. Там хорошие новости. Медведев и Хачанов вышли в 1/8 финала в Шанхае. Продолжаем следить за ситуацией. Что в хоккее у нас? В чемпионате КХЛ Салават Юлаев победил «Нефтехимик» со счетом 4-3. Борис проиграл «Сибири» 2-3. «Металлург» обыграл «Торпедо» 3-2. Там в овертайме все решилось. «Амур» оказался сильнее, чем «Лада» с футбольным счетом 1-0. «Акбарс» уступил «Сочи» 2-3, а «Шанхай» проиграл «Минскому Динамо» с таким же счетом 2-3. В НХЛ голы Юрова и Шабанова помогли Миннесоте справиться с Вегасом 4-2. Ну и первый гол Грицюка в сезоне не спас Нью-Джерси в матче с Оттавой. Там 1-4, так все и закончилось. Теперь о футболе. Роналду забил 981-й гол в карьере в матче Азиатской лиги чемпионов. Кстати, его Аль-Наср победил азербайджанский Нефчи со счетом 3-1. Ну и сегодня к нам возвращается европейская уже лига чемпионов. 22:00 будет классный матч Атлетико Мадрид-Манчестер Юнайтед. И отдельное внимание, конечно, хочется уделить противостоянию турецкого Галатасарая и Барселоны. Надеемся, Алексей Батраков начнет игру в этот раз с первых минут. И, конечно, пожелаем Леше удачи, как и всем нашим спортсменам. Ну и пригласим The Road to Hell в исполнении Криса Ри в первую смену на Ретро FM.
0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро FM.

0: давайте двигаться дальше. Давайте двигаться, ребята. Физкультура все еще не отпускает меня.
1: Да, меня тоже не отпускает, потому что спорт — это вообще про рекорды, про достижения. Так вот, в Нью-Йорке собралось почти 650 человеков-пауков, чтобы установить мировой рекорд. Чем тебе не достижение? Фестивал Комик-Кон, ну мы знаем его, известный такой, там периодически встречаются разные, ну гиги это называется, да? Ну ты понимаешь, о чем я.
0: 28 новых слов без расшифровки, хорошо. Ну и что они сделали?
1: Короче, сотни фанатов Марвел, той самой вселенной, ну вот где Человек-паук и так далее, одновременно надели костюмы супергероя, попытались, я бы сказала, пробраться в Книгу рекордов Гиннесса, но не хватило около 40 человек-пауков, 40 паучков подвели, понимаешь?
0: Да, да. А там только человек-пауки, либо тети Мэй тоже пришли.
1: Не-не-не, только...
0: Люди-пески присутствовали, противостояли.
1: Не было. Пока что малазийцы держат первенство. В 2023 году собралось 685, понимаешь? Угу. Вот, поэтому если среди вас есть 40 пауков, 40 людей, которые думают, я спасу, давайте Москву хотя бы начнем, пишите в Нью-Йорк, я уверена, что вы там как-то соберетесь. Слушай, а прикинь, у нас бы, ну, например, 650 чебурашек или степашек. Они спасители нашего настроения.
0: Мне кажется, это идея для презентации Чебурашки 3 или Чебурашки 4.
1: Чебурашка спасает Подольск. В конце концов, можете забрать идею.
2: Реклама. Осенние скидки в Арктике. Так мощная мясорубка Kenwood с 5 насадками стоит всего 11 490 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика». «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 14 по 20 октября. Колбаса армянская «Олимпия». 100 граммов. 119 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки «Ламколор» 1,3 литра. Всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелло.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
4: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Лечите катаракту с опытными специалистами. Клиника «Факт». Доктор Ткачев. Первое место в рейтинге офтальмологов-хирургов Ставропольского края по версии премии «Про докторов». Глазная клиника «Факт». Пятигорск. 8-800-511-27-66. Первое место в номинации «Выбор пациентов» в рейтинге офтальмологов-хирургов Ставропольского края на 1 ноября 2025 года по версии премии «Про докторов». ООО «СОК». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
8: Командные випки на 5 мест.
7: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
8: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
7: Клуб CyberX.
8: Мощное железо и топовая периферия.
7: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
8: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
8: Круглосуточно.
9: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: что вам Джонсон. Горячо, ярко, зажигательно, ритмично, как еще.
1: Вы бы видели эти танцы Александра. Боже мой, теперь мне их не забыть. Он сегодня все утро то бедрами,
0: ничего,
1: то
0: есть
1: плечами.
0: Ничего, есть пару методов, я помогу тебе.
1: Научишь,
0: все забыть.
1: Да?
0: Все то, что тяжело легло, да, в память. Все обязательно уйдет, девочка. Все
1: вот
0: будет хорошо. Голова будет легкой.
1: Чтобы это ушло потом из памяти. А то мне и так, знаешь, многого не забыть. А еще и с этим придется жить.
0: Десятого. Давайте новости узнаем. Вадим Ривман уже здесь.
2: Да, поехали. Обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, банк Яндекса пообещал не начислять проценты за просрочку кредитных платежей клиентам, которые не смогли провести оплату из-за масштабного сбоя в работе сервисов. Об этом сообщается в приложении банка. В организации также отметили, что часть функций Pay уже работает. Напомню, атаки на дата-центры Яндекса начались 8 октября. На фоне этого в работе сервисов компании и сторонних ресурсов начались сбои, жалобы поступали от пользователей по всей России, а также из Казахстана, Киргизии и Беларуси. Но при этом пока проблемы продолжают наблюдаться у сервисов Яндекс.Пэй, Почты и Гоу. Также Яндекс ограничил часть функций сервиса 360, включая диск. В компании объяснили, что меры необходимы для снижения нагрузки. Пассажирский аэробус А320, который летел из Стокгольма в Цюрих, подал сигнал общей аварийной ситуации во время полета над территорией Германии. Об этом свидетельствуют данные сервисов, которые отслеживают движение воздушных судов. Экипаж передал код 7720. В авиации его используют для обозначения общей аварийной ситуации на борту. Причина, по которой пилоты подали соответствующий сигнал, не уточняется. Позднее стало известно, что самолет приземлился в немецком Гамбурге. Изначально борт направлялся в Цюрих и Стокгольма, напомню. Срок предварительной продажи билетов на поезда «Таврия» в Крым и обратно снова увеличили до 90 суток. Об этом сообщили в РЖД. Новые правила начинают действовать с сегодняшнего дня. До этого билеты можно было купить только за 45 суток до отправления. Изменения коснутся поездов из Москвы, Петербурга и Адлера в Симферополь и обратно. В компании отмечают, что возвращение прежнего срока позволит пассажирам заранее планировать поездки, в том числе на новогодние праздники. В аэропорту Шереметьево встретили российских дзюдоистов, которые вернулись с чемпионата мира. В багаже сборной 6 медалей. Главный успех — золота Инала Тасоева в категории свыше 100 кг.

В финале он одержал чистую победу над представителем Азербайджана и стал первым российским дзюдоистом, трижды выигравшим чемпионат мира в одной весовой категории. Чемпионат проходил в Баку. Российские дзюдоисты впервые за 4 года выступили под национальным флагом. Ну а в честь победы российского спортсмена прозвучал гимн страны. И еще курсы валют. Доллар 83 рубля 92 копейки. Евро 94.04. Далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем удачного дня.

0: песни на все времена сейчас на Retro FM, да и в любое удобное для вас время на Retro FM и в Радиохабе.
1: Да.
0: В рамках программы «Ю», да, с Юрой Гурьяновым, которая вышла буквально вот в субботу прошлую, и может зайти всегда, найти подкаст, может быть, программы «Ю», а может быть, дорогих гостей, а может быть, вас интересует гостевой эфир первой смены. Там все есть.
1: Ребятушки, там есть все. А еще знаете, что у нас есть? У нас есть игра «Наша любимая», которая отвечает на три вопроса. Что, где и когда? У нас есть деньги до 30 тысяч рублей, которые можно выиграть. А еще у нас есть телефон, по которому может дозвониться наш капитан, чтобы сразиться в честной игре. 23-24-88-3 и код Москвы 495.
2: Реклама.
3: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то батарейка.
5: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года.
3: Без первого взноса и переплаты.
5: В «Мебельном континенте». Барбашова, 72.
6: Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
8: Осень – время перемен в «Артике». Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40%. Всего за 23 990 рублей. «Артика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: когда на Ретро-ФМ. Прямо сейчас выиграйте до 30 тысяч рублей.
1: Продолжаем осенние игры в нашем радиоклубе «Что, где, когда». Сегодня за денежный приз в размере 5000 рублей будет биться Юля из Тулы. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здрасте, доброе утро, Юль. Как вас настроили?
1: Добро пожаловать в игру.
3: Пришел, увидел, победил, отгадал, денежки получил.
2: Надеемся.
3: Мы тоже надеемся.
1: Мы надеемся друг на друга. Втроем играем заодно. Играем честно. Никакого интернета и подсказок со стороны. Послушаем вопрос. Ну и надеемся, чем-то вам поможем. Только честно играем. Хорошо?
2: Да-да.
1: У нас будет минута. Вам, как капитану, в конце минуты нужно будет выбрать окончательную версию ответа. Итак, внимание, вопрос.
4: Представьте. Человек идет по коридору. Он хоккейный судья. Заглядывает в комнату, где сидят хоккеисты. Заглядывает на поле, где машина готовит лед к игре. Комната для судей. Судья входит в комнату, подходит к холодильнику. Протягивает руку к дверце холодильника. Стоп! В следующее мгновение этот человек оставит отпечатки пальцев. Внимание! Вопрос. На каких именно предметах останутся его пальцы?
1: Так.
2: Ох, так, Юль, открывает холодильник. На каких предметах? Так, это, наверное, что-то связано с холодом. Значит, идет воздух теплый. Так, на чем может остаться? Бутылка, возможно.
1: Ну, возможно, как любому спортсмену, может быть, да, нужно. Может, он шайбу достает. Ну, просто, чтобы они хорошо скользили, их хранят в холодильнике накануне, да, и потом берет и на вбрасывание идет.
2: Так, что еще может быть, кроме бутылки? Может быть, какой-то контейнер?
1: Да, может быть, коньки охлаждал перед этим, но непонятно зачем. Или шлем защитный, может быть, но тоже, зачем холодный шлем на себя надевать?
2: Так, вот коньки, кстати, может быть.
3: А может, вот это вот, ну, вот белая штука, которой мажут, короче, натирают сами.
1: Натираешь коньки?
3: Коньки.
1: Ну, может быть, по идее, это до этого дела. А так, в принципе, ну что, он проверил все на местах, лед готов, взял шайбу,
3: ну,
1: пошел.
3: Ну или футболки, я не знаю.
2: А может быть, это какой-то подвох? Может быть, здесь нужно подумать не о хоккейном о чем-то?
1: Но уже времени нет подумать. Mm-hmm. Поэтому, Юль, да, вам надо будет выбрать. Представьте, человек идет по коридору, он хоккейный судья, заглядывает в комнату, где сидят хоккеисты, заглядывает на поле, где машина готовит лед к игре. Комната для судей. Судья входит в комнату, подходит к холодильнику, протягивает руку к дверце холодильника. Стоп. В следующее мгновение этот человек оставит отпечатки пальцев. Внимание, вопрос, на каких именно предметах останутся его пальцы?
2: Какой? На самом холодильнике, я думаю.
1: На самом холодильнике. Принимается. Давайте послушаем правильный ответ.
4: Внимание, правильный ответ. Отпечатки пальцев судьи предстоящего матча будут оставлены на шайбах, которые перед началом игры хранятся в холодильнике, чтобы сразу хорошо скользили. Внимание, правильно.
1: Что ж, Юль, не тот ответ. Да, сегодня просто выбрали. А так, 5000 были рядом. Тем не менее, вам спасибо за игру, за честную игру.
3: Да,
1: да, у вас своя версия возникла, да, которая просто не совпала с правилами.
3: А ты замораживал шайбы, откуда взял и понял?
1: Ну, просто потому что в какие шайбы играют, поэтому и понял. Ну, и обычно, когда по холодному, да, лучше скользит. Я думаю, что так. Что ж, Юль, спасибо за игру. Будем ждать наших новых слушателей в новых играх «Что, где, когда». Каждый день мы разыгрываем денежные премии. Ну, а затем выбираем среди победителей лучшего знатока сезона, который получает хрустальную сову. Но это будет позже. А пока музыка на Ретро-ФМ.
0: Игры разума. В интеллектуальном радиоклубе «Что, где, когда» на Ретро-ФМ.

0: Это Дона Саммер задает классный ритм вторнику в 9:48, это если по Москве. А мы продолжаем обсуждать такую актуальную на сегодня тему... Как там называют их культурно? Инфобизнесмены.
1: Но есть и действительно культурные инфобизнесмены.
0: Да, это слово используют. В общем, мы сегодня обсуждаем, какие курсы кто проходил, находил самые нелепые, необычные и самые полезные.
1: Да, то есть и смешные, и действительно полезные, потому что инфопродукты бывают очень разные. Пишите нам в соцсетях, и мы очень скоро все это прочитаем.
2: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
3: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
7: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».

0: переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюмовый мультимедиа доступный комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является офертой. Действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
3: Шапка, носки и еще шапка.
4: Мам, я на 2 дня еду.
3: Именно.
5: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
6: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
7: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
8: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
9: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 миллионов 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
2: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейде. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является.

0: Между тем.
1: Между тем, сегодня день инфобизнесменов. Достойных из них поздравляем, а тех, кто людей обманывает, мы до вас доберемся. Обсуждаем сегодня, вот какие онлайн-курсы находили, самые необычные, самые смешные, может быть. Или какие-то вас выручали, реально чему-то научили. Может быть, практики какой-то научили. Делитесь в соцсетях. Галина пишет. Как-то видела рекламу о продаже лечебной медитации для роста волос. Идея слушает специальные звуки, чтобы волосы росли быстрее. В отзывах писали, волосы не выросли, но зато выспался. Слушайте, ну тоже получается какая-то польза, да? Как полезные опилки.
2: Так, самые смешные курсы — это курсы дядьки, не буду называть его фамилию, где он учил не служить стакану, вилкам и ложкам, еще высокорангово нарезать хлеб. Стоили такие курсы 140 тысяч. А так вообще я сама блогер. Типа тоже инфо-цыганка. Так что с праздником меня. Елена, мы вас поздравляем и не отрицаем вообще, не уменьшаем ваших заслуг. Потому что мы уверены и надеемся, что вы продаете какие-то курсы, которые действительно могут помочь. Хотя кто знает, высокоранговое нарезание хлеба за 140 тысяч. Это как бы, ну, может быть, и к чему-то приведет.
1: А просто вы еще пока не видели, как они его нарезают.
2: Да-да-да. Далее, Андрей говорит, всем привет. А я думаю, что самые трудные не необходимые одновременно счастливые курсы – это те, что мы проходим всю жизнь. Это курсы родителей, бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек. Это классно. Эти курсы называются «Жизнь».
1: Прекрасные курсы. И еще актуалочка. Когда врач тебе пишет рецепт, а ты не можешь ее прочитать. Представь, врач откроет онлайн-курсы, научу вас расшифровывать рецепты. Но это же актуально.
2: Идеально вообще. Не знаете, о чем же здесь написано? Пожалуйста. Ну, вообще, телемедицина же тоже существует, как бы, да?
1: До
2: ты звонишь
1: пор.
2: Иногда, говоришь. Нет, ну это даже вот в ДМС-ках в разных. Ты звонишь, говоришь, колет. Я просто так много раз звонила.
1: Да-да-да, я так и понял, как у тебя разговорчики по вечерам происходят.
2: Они
1: ну,
2: потом,
1: хорошо, по утрам хоть другие разговоры.
2: Они потом говорят, обязательно нужно прийти посмотреться. А мне уже легче становится. Чем мне курсы?

0: Реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе кредитной карты «Карта 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». We'll be right back.

0: спалится, уже 10. Вы еще спите? Ну, тогда мы идем к вам. Или просто музыку погромче включаем, это мы первая смена. А теперь новости от Вадима Ривмана. Слушаем внимательно.
1: Доброе утро. Расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, сервис Яндекс.Пэй частично восстановил доступ к переводам и платежам. Как сообщил руководитель этого направления Дмитрий Пирогов, доступ к переводам и платежам для пользователей открывают поэтапно, чтобы справиться с нагрузкой. Также постепенно возвращаются переводы в накопительных счетах, а также через СБП и по реквизитам. По словам Пирогова, платежи по рассрочкам и кредитам Яндекса, оформленные в дни недоступности сервиса Яндекс.Пэй, не будут считаться просроченными. В Центробанке рассказали о преимуществах цифрового рубля для россиян. С помощью этой платформы граждане страны могут оперативно переводить большие суммы родственникам, причем без комиссии, ограничений по лимитам. ИП при этом могут сократить расходы на прием платежей, а крупные компании на выплату зарплаты. Об этом рассказала зампредседателя Банка России Зульфия Кахруманова. Еще одним преимуществом она назвала государственные гарантии сохранности средств. Деньги на счете цифрового рубля гарантированы в полном объеме, тогда как для средств на обычных банковских счетах, напомню, действует система страхования вкладов с лимитом в 1 миллион 400 тысяч рублей. Минимальный размер оплаты труда в России необходимо как можно скорее повысить до 35 тысяч рублей. Об этом заявила глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Элеонора Кавшар. Сейчас достижение этой отметки запланировано только к 2030 году. Кроме того, Кавшар считает необходимым повысить прожиточный минимум как минимум до 30 тысяч рублей для пенсионеров и трудоспособных граждан. Россиян предупредили о риске сокращения выбора автомобилей. Новые требования Китая к экспорту автомобилей могут сократить параллельные поставки в Россию и привести к сокращению выбора машин. Об этом пишет газета «РУ» со ссылкой на страховщиков. Сокращение конкуренции с независимыми поставщиками может привести, в свою очередь, к подорожанию автомобилей у официальных продавцов. Ну и последнее. В Новокузнецке, Кемеровской области, сотрудники экстренных служб спасли таксу, которая забралась на высокое дерево и не могла самостоятельно спуститься. Тревогу забили местные жители. Прибывшие на место спасатели, обладающие необходимыми навыками высотных работ, аккуратно сняли собаку с веток, благополучно вернули ее владельцу. Почему собака оказалась на дереве, специалистам выяснить так и не удалось. Еще курсы валют. Доллар 83 рубля 92 копейки, евро 94.04. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.
2: Утреннее шоу на Ретро-ФМ с 7 до 11.
0: Да, это мы. Всем привет. Саш Светлов, Рита Субботина. И в ближайшее время мы будем не только развлекать вас музыкой, но еще немного согревать.
3: Yes. Немножечко будем согревать, путешествовать синь. Просто так я говорю эти слова на языках, по которым
0: как
3: у меня есть
0: поступила
3: диплом.
0: В колледж,
3: а я говорю только yes и си, понимаешь?
0: Колледж?
3: Yeah, потому что у нас впереди Рус-туриста. Очень нежно люблю эту игру, потому что мы с Сашей как будто бы путешествуем в другие страны. У нас есть возможность обучать вас некоторым выражениям. Значит, знаете, окунать вот в эту атмосферу и еще и дарить подарки. Нашу любимую термокружку.
0: А помимо... какой фабрик у термокружки вашей?
3: Фабрик хороший. Details соблюдены. Вот. И помимо этого у нас сегодня есть тема. Сегодня день инфобизнесмена. Если вы таким являетесь, мы вас поздравляем. Но с разных сторон, если честно, мы, да, как бы будем эту тему.
0: Ну, где-то с подкольчиком поздравляем, разумеется, да?
3: Да. Вот расскажите нам, пожалуйста, о самых странных, смешных инфопродуктах, которые вы встречали, а таких очень много. Вот, ну и про какие-то серьезные тоже вещи. Вот
0: обязательно вот поговорим. Но сейчас давайте уже к музыке. Меньше текста, больше любимых хитов, проверенных десятилетиями.

0: Аскот на Ретро FM.
1: 13 октября, вторник. Сегодня можно переоценить свои силы и возможности. Пообещать больше, чем получится выполнить.
2: Овны, сегодня можно много изменить к лучшему, если действовать спокойно, без давления и борьбы за контроль.
1: Тельцы, в этот вторник особенно важно дать возможность близким людям иметь пространство для самостоятельных решений.
2: Близнецы, у вас этот день подходит для сложных задач, требующих настойчивости и концентрации.
1: Раки, все важные дела запланируйте на первую половину дня.
2: Львы, этот день идеальный для задач, которые вы откладывали на потом.
1: Девы, не пытайтесь выяснять отношения, особенно если партнеры пока не готовы к этому.
2: Весы, перед тем, как совершить крупную покупку, тщательно взвесьте все за и против и не поддавайтесь сиюминутным порывам.
1: Скорпионы, у вас хороший день для внутренней работы, избавления от лишнего и укрепления самодисциплины.
2: Стрельцы, постарайтесь за внешними словами разглядеть второй слой.
1: Козероги, у вас могут возникнуть разногласия по поводу распределения ролей и определения лидерства.
2: Водолеи, продвижение сегодня будет достигаться не конкретными результатами, а демонстрации амбиций.
1: Рыбы, не пытайтесь охватить все сразу. Выберите и сконцентрируйтесь на одной теме.
2: Например, как сегодня провести день в классном настроении. Ну, а мы в этом поможем.

0: Но признавайтесь, а вы когда-нибудь онлайн-курсы покупали, занимались, помогала, работала, нет?
1: Слушай, а я знаешь, что подумала? Что я всегда, вот я брала какие-то онлайн-курсы, и только вот либо первый бесплатный урок, либо вот первую бесплатную неделю. А дальше не, а... Дальше.
0: Ну, а там как, рубль списывают, а потом уже большая сумма? Или вообще без рубля?
1: Нет, там вообще ничего не списывают. Там первый пробный урок, а дальше как бы в основном все остаются, но нередко. Вот такая история.
0: Я слышал эту историю, когда по фитнес-клубам. Знаешь, первое занятие, когда раньше было бесплатно, сейчас такого нет. Можно было вот по большому городу путешествовать и так год заниматься вот стабильно. В принципе,
1: ничего
0: все клубы
1: меня.
0: Это лет 10 назад было, да, сейчас такое, не допустим, там минимум 1000-2 возьмут за посещение. Итак, мы говорим сегодня о курсах, которые помогают и которые не очень помогает. Вот несколько объявлений нашли, которые не то что могут заинтересовать, но задуматься. Курс по расхламлению холодильника и кулинарной импровизации. В общем, на этих курсах учат как из случайного набора продуктов. Ну, знаешь, когда там загрустил кабачок в холодильнике или там сыр заветренный там ему 3 недели. За 15 минут приготовить шедевр ресторанного уровня. Коучи учат не выбрасывать еду, а вот экономить и включать фантазию. Как приготовить, допустим, оригинальный завтрак.
1: Вот я вспомнила свой холодильник, да я как будто бы родилась с этим курсом, понимаешь? У меня там, ну, варенье сейчас стоит. И какие помидоры, по-моему, остались.
0: Да,
1: идеальный холодильник.
0: Яйцо варено. Все, опа, салатик уже пам-пам-пам накидала.
1: Какой ты что вообще? Прекращай это. Ничего мы не накидали. Так просто огурец порезал в себя, кусь и нормально. Дальше заказали еду готовую.
0: На глаза вместо огурчиков. Оп, и все.
1: Так,
0: синячков нет.
1: Про глаза и синячки. Курсы сомнологии есть. То есть как правильно спать и высыпаться. Вот это, кстати, я бы себе взяла.
0: Ну, это полезно,
1: что?
0: Реально.
1: Да, суть. Курсы от профессиональных врачей-сомнологов. А вот тут, смотри, врачи уже ведут. Значит, по настройке биоритмов. Звучит сомнительно, но врачи есть врачи. Короче, эксперты за пару лекций учат, как засыпать за 2 минуты, какая подушка спасет от боли в шее и как с помощью правильного утреннего света просыпаться бодрых. Это, Саш, для тебя без 3 чашек кофе. Хотя, какой для тебя? Саня, это же для нас, чтобы он перестал вот это свое. Подарим ему эти курсы. Принято. Скинулись, пармин! Первая смена. Ретро-ФМ. Rich girl, she buys her dreams. It's a rich world behind the scenes. Green eyes, they tell it all. The more she

0: Почти режиссер Миньярита и стала ты только что.
1: Так, хорошо.
0: Ну ладно, о кино это мы в четверг поговорим. Сейчас Саша Светлов, Рита Субботина, первая смена, радио Вершин.
1: Оу, я. Я расскажу тебе, мне вчера на самом деле прислали такое сообщение, а сегодня я увидела эту новость. Значит, мне говорят, я нашла, что нам делать. А сегодня я прям нашла, что нам делать.
0: Курсы грамотности.
1: Российские бабушки. Ну это типа, что нам делать попозже, прислала мне подружка. Массово улетели зимовать во Вьетнам. Пенсионерки из Новосибирска, Иркутска и Тюмени сдают квартиры на родине и перебираются к морю в Нячанг. Вот. Облюбовали там, говорят, уже целый район.
0: Это же прекрасно.
1: Местные называют их мадам.
0: Как много интеллигентов вшивых теперь стало там уже, да? А не у наших подъездов.
1: Вот.
0: Ладно, продолжай.
1: В общем, цены позволяют им жить на широкую ногу. Обед в кафе 226 рублей. Угу. Смузи 60. Порция устриц 300. А так как я еще не ем морепродукты, то я буду самая экономная бабушка, понимаешь? А если посмотреть мой паспорт, то в целом до этого статуса осталось не так и долго.
0: Заметь, бабушкой ты назвала себя сама. И не надо потом на нас апеллировать.
1: А потому что я все сама в этой жизни.
2: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха около 23 градусов тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
4: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Осенние скидки в Арктике. Так, сушильная машина «Горение» с максимальной загрузкой сушки 7 килограммов. Стоит всего 39 990 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Готовая кухня и кафе «Очаг» Новосо Абаева 32. Осетинские пироги. Сочные хинкали. Много говорить не будем. Просто попробуйте. Готовая кухня «Очаг». По-домашнему вкусно. Доставка 94-77-33.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
10: Круглосуточно.
11: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: дороже всего сейчас ваши сообщения в соцсетях. Мы все утро обсуждаем тему инфобизнесменов. Да, сегодня вот такой день, праздник, скажем так, если можно назвать это праздником. Кто занимается этим, поздравляем. Кто с этим сталкивался, поделитесь свои истории в наших соцсетях Ретро.
1: Кто на этом погорел и купил абсолютно ненужный курс, но зато очень смешной и веселенький, вы нам тоже пишите. Мы сегодня смотрим эту тему со всех сторон, и мы вообще не отрицаем, что есть классные инфокурсы, на которых можно чем-то научиться, чему-то. А есть вот как что-то там, как резать хлеб, как холодильник разгрузить. И такое бывает. Пишите обо всем, а мы об этом очень скоро прочитаем.
0: Мог бы вести онлайн-курс «Как делать новости», но он это делает в прямом эфире. На Ретро-ФМ Вадим Ривман.
2: Прочитаю обязательно. Привет, доброе утро. Итак, Миноборнауки планируют изменить правила поступления в вузы. В частности, отчисленных студентов планируют ограничить в приеме в тот же вуз в течение 5 лет с момента исключения. По мнению авторов инициативы, такая мера дисциплинирует студентов и заставит серьезнее относиться к учебе. Сейчас отчисленный может забрать документы и попробовать поступить снова, в том числе на другую специальность или форму обучения в течение 5 лет при наличии свободных мест. Во Владивостоке штормовой ветер и ливни оставили без электричества более 24,5 тысяч человек. Без света оказались 142 многоквартирных дома, а также ряд социально значимых объектов. Энергетики ведут восстановительные работы. По словам местных жителей, потоками воды размыты некоторые дороги. Причиной обрывов на электросетях стал мощный циклон. В Приморье на сегодня и завтра объявлено штормовое предупреждение. Во Владивостоке введен режим свободного посещения для школьников. Международный валютный фонд представил прогноз по инфляции в России по итогам организации в прошлом году. Инфляция составила 8,7%. В этом году она замедлится до 6,1%, а в следующем году составит 4,8%. Экономическую активность в России в определенной степени поддерживает рост цен на сырьевые товары. Но при этом объемы экспорта российской нефти сокращаются на фоне повреждения нефтяной инфраструктуры. Китайцы научили автомобильные фары рисовать. В соцсетях начали появляться видео,

с демонстрацией технологии рисования фарами в китайских машинах. Работает все просто. На центральном экране машины есть виртуальная доска, на которой можно пальцем нарисовать что-нибудь. После сохранения система превращает рисунок в световую анимацию, а фары проецируют ее на дорогу или стену. В России досрочно перечислят пенсии в связи с празднованием Дня народного единства, который отмечается 4 ноября. Согласно данным соцфонда, изменение графика коснется всех видов пенсионных выплат, включая страховые, социальные и накопительные пенсии, а также выплаты по старости и инвалидности. Пенсионеры, которым средства обычно поступают 4 ноября, получат их на день раньше. И еще курсы валют: доллар 83.92, евро 94.04. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: Дын-дын-дын, срочное объявление. Всем, кто собирался отправиться за границу с первой сменой, просьба набрать телефон Retro-FM.
1: 23-24-88-3, код Москвы 495. Именно там мы будем играть в Руса Туриста и получать термокружку. Ждем ваших звоночков. Реклама.
2: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
6: Осень – время перемен в Арктике. Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40%. Всего за 23 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: весьме на Ретро-ФМ.
1: Давайте начнем. Руссо Туриста. Игра, в которой расширяем словарь туриста вместе. Вместе с Сергеем. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Сергей. Скажите, какой язык вам нравится, как звучит помимо русского?
2: Помимо русского? Да нет, мне кажется, русский самый лучший язык. Так. И звучит вообще прекрасно.
1: Тогда на русском сегодня поговорим. Итак, мы решили отправиться в Тулу.
3: В Тверь.
1: Не-не-не, приехали в Ростов и говорят, погнали на Тютину. Что имел в виду человек?
3: Вот давай. Я не пойму никогда в жизни. А подожди, какие у тебя еще есть словечки, которые я знаю? Ты вот что-то меня учил. Давай.
1: Кушери, кулек.
3: Нет, я не... А кулек это сумка?
1: Ладно,
3: короче, я проиграла.
1: Ладно, Сергей, давайте так. Все-таки мы отправимся в другую страну с вами. Куда-нибудь подальше. Там, где говорят на чужих языках. И вот вам нужно будет из трех вариантов выбрать верный. Получится термокружка от Retro FM. Ваша. Согласны?
2: Конечно, согласен. Давайте попробуем.
1: Давайте, тем более уже взлетаешь. Мы с Ритой приехали в Копенгаген. Ну, прям приехали на автомобиле. Хотим посмотреть знаменитую русалочку, потому что, ну, Рита утверждает, что это ее копия, да? Скромненько, со вкусом. Итак, спрашиваем у местной жительницы, далеко ли до нее? И вот, что она отвечает.
3: Den lille havre rike lang te herfa.
1: Что же она ответила? Первое. Русалочка сегодня закрыта на ремонт. Второе. Русалочка находится совсем недалеко отсюда. Третье. Да вот же она.
3: И на меня показывает наверняка.
1: Итак, Сергей. Ну, никто не сама на себя не покажешь, никто не покажет. Да, бывает такое. Сергей, как думаете?
3: Den lille havre rike lang te herfa.
1: Ну, стало понятнее. Так?
2: Да, намного понятнее стало. Но, к сожалению, этого языка не знаю, поэтому придется, наверное, пальцем в небо.
1: А пусть палец указывает на какой? Первый или второй или третий?
2: Давайте выберем второй.
1: Второй выберем. И что? Что нам скажет русалочка? Ну, Руса, турист, облика
3: морали. Русалочка находится совсем недалеко отсюда. И это верно, вы получаете термокружка!
2: Ура!
3: Хорошо пальц вам показал
1: Сергей,
3: сегодня.
1: Сергей, ну вы красавчик. Да. Так начали уверенно.
2: Спасибо, я старался.
1: Да, и забрали термокружку. Так серьезно, пришел, увидел, забрал. Оставайтесь на связи, послушайте хит. Не про русалочку, а вот про Маргариту. Валерий Леонтьев, он точно знает.
3: Она и есть русалочка.
0: Руссо Туристо.

0: А ведь когда-то умела летать. Хочешь научиться снова? Тогда записывайся на курсы легкого полета. Наверное, мог бы сказать, но, слава богу, никогда этого не сделает маэстро всех времен и народов Валерий Леонтьев.
1: Я думал, сейчас ты про меня скажешь маэстро. Я думаю, я назову тебя маэстро.
0: От винта? Но это уже про другого маэстро. Да. Давай, рассказывай, ребят, как у нас тема дня.
1: Мы сегодня говорим про инфопродукты. Обязательно пишите курсы, которые...
0: И, например... о том, как быстро произносить название инфопродуктов, но этот курс обойдется вам 119 рублей.
1: Короче, хорошо, сейчас будет быстренько. Смотрите, все инфопродукты, которые вы видели, возможно, они какие-то очень смешные, нелепые, дурацкие, а может быть, действительно полезные. Пишите в наших соцсетях, это я мой курс уже купила по медленному произношению, да, и он вообще-то очень серьезный был. А мы все это очень скоро прочитаем.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.

0: Наклейте карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Менжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
4: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. Пао-банк ПСБ. Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета деньги в деле. В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету деньги в деле. Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: Мы всегда с вами рядом, и в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети аптека «Апрель».
6: 16 октября приходите в любую аптеку «Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
7: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети «Аптека «Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
8: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
9: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.

0: Между тем на ретро-ФМ.
1: Доброе утро! Сегодня, 13 октября, вроде как отмечают День инфобизнесмена. Вот тех самых людей, создающих обучающие курсы онлайн.
2: Вроде как. Ну, вроде как с праздником.
1: Ну, как бы вроде как и не все заплатили, чтобы этот праздник отмечать. А если по 100 рублей, да, скиньтесь, заходите на наш видеопраздник, да-да-да.
2: Да, но за первую неделю.
1: Вот. В общем, мы обсуждаем как порядочных инфобизнесменов, так и всякие забавные случаи, вот когда от одного названия уже становится смешно, ну или понятно, что ну там будут разводить. Сейчас полезно, я думаю, с этим разобраться в наше время.
2: Всех, короче, обсуждаем всех, не осудим, но обсудим, так сказать. А может и осудим. Вот, например, такое. Галина говорит, как ты видела рекламу о продаже лечебной медитации для роста волос. Идея слушать специальные звуки, чтобы волосы росли быстрее. В отзывах писали, волосы не выросли, зато выспался.
1: Выросли, но на руках.
2: Да, ну а это, получается, съел хлеб сомнологов. Мы же говорили, что есть какие-то курсы. Это, кстати, действительно полезно, если от врачей-сомнологов как засыпать за 2 минуты.
1: Безусловно.
2: По-моему, потрясающе. Если овечки не действуют, пишите по этому номеру.
1: Я думаю, это Вашингтон опубликовал. Если овечки не действуют, то мы за Не-не-не, Сашу Александра Великого верим. Побеждай, да, побей рекорд обязательно этого канадца. И возвращайся к нам тут популяризировать хоккей. Ждем, в том числе и на эфире первой смены.
2: Есть какие-нибудь курсы для успокоения соведущего? Вот, напишите мне, пожалуйста. Готова отдать любые деньги, меня поддержит наш звукорежиссер. А у него знаете сколько этих денег?
1: Представляете, пустырником пыталась меня успокоить. А, девочка. Так, Алексей пишет. Хобби-догинг. Курсы по дрессировке не существуют. Собаки.
2: Это потрясающе.
1: Возможно, несуществующий Алексей пишет.
2: Но есть же хобби-хорсинг,
1: да,
2: правильно?
1: Да, да.
2: Ты на палке скачешь. Угу. Вот.
1: А здесь это без кайф. Палки.
2: Ну, то есть просто несуществующая собака.
1: Конечно.
2: Супер. Ну что же, ребята, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не переводило лишних денег за несуществующий курс. А вам желаем развития и чтобы все, во что вы вкладывали деньги, было вам только на рост.
1: Да, спасибо большое за участие. Оставляем вас на Юру Гурьянова и Атавана. Вот дуэт получился, да? Тоже неплохо.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение на sberbank.ru. Сбербанк 18+.

0: Москве 11 часов. Вторник у нас, 13 октября. А прямо сейчас новости. Дмитрий Королёва, Ретро-ФМ. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Российское правительство утвердило стратегию развития спортивной медицины до 30-го года и на перспективу до 36-го. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин. По его словам, она направлена на достижение национальной цели по сохранению населения, а также на укрепление здоровья и повышение благополучия людей. Кроме того, документ призван сформировать межведомственную систему, которая поможет тренирующимся россиянам раскрыть потенциал и повысить спортивные результаты. Еврокомиссия приступила к подготовке 23-го пакета антироссийских санкций. Ожидается, что его представят до конца текущего года. Как передает ТАСС, введение новых ограничений поддержали Германия и Польша. Эти государства планируют призвать к дополнительным рестрикциям на российские энергетические ресурсы на заседании Европейского совета 15 октября. Причиной стали договоренности России и США о поставках дизельного топлива. Кения и Россия заинтересованы в запуске прямого авиасообщения между странами. Об этом заявил кенийский посол в Москве Питер Матуки. Дипломат отметил, что вопросы авиасообщения уже поднимались в ходе мартовского визита в Россию глав МИД Кении. Работа на этом направлении продолжается. Матуки подчеркнул, что сейчас у россиян есть несколько удобных способов попасть в Найроби. Посол выразил надежду, что популярность Кении среди туристов из России будет расти. Ну а в школы Центральноафриканской Республики придет русский язык. Его введут с 6 класса в 3 пилотных учреждениях образования. Вести уроки будут педагоги в рамках проекта «Российский учитель за рубежом». По информации Минпросвещения, постановление было подписано в рамках первого заседания межправительственной Российско-Центральноафриканской комиссии. Но ранее в Минпросвещении сообщили о планах внедрить русский язык в школы Бразилии. Черная малиновка стала птицей года в Новой Зеландии. Это редкий вид воробьинообразных птиц. Ее вес составляет всего от 40 до 45 грамм. В 70-х годах популяция оказалась на грани полного исчезновения. Тогда осталось всего 5 птиц. К спасению подключили специалисты. Они подкладывали яйца малиновки в гнезда других птиц. Кстати, в России птицей этого года, по мнению Союза охраны пернатых, стала большая поганка. Это водоплавающая птица, похожая на утку. И о валюте. Доллар сегодня 83 рубля 92 копейки, евро 94 рубля 4 копейки. Пока все. А далее на Ретро-ФМ с вами Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: хватит сейчас, хочется быть как Гарри Поттер. Нет, не из-за шрама, это у нас своих хватает, это нам не надо. А вот, чтобы вот так достать палочку свою волшебную, и как начать только ее размахивать во все стороны, погоду красивую призывать. А вдруг она просто не знает, что мы ее ждем, погода эта. Надо ей сообщить, рассказать. В общем, дорогая, хорошая погода, приходи к нам, мы тебя ждем, мы не кусаемся, все нормально будет. Чё-то как это самое. А, все, из тех, кто точно явится к нам в ближайшее время, ну, надеюсь, помимо погоды, Bad Boys Blue, группа «Восток», также Глен Медейрос. Это наша музыка, любимая здесь, на Ретро-ФМ. В Москве уже 11 часов и 20 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем здрасте, всем Ретро-ФМ.
1: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 14 по 20 октября. Колбаса армянская «Олимпия». 100 граммов. 119 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября. В салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. Гранд, Гадиева 81А, Мебельный континент, Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Сбербанка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Осень. Время домашнего уюта. Время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». 34.
5: Счастье есть.
4: Джанаева 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение Яндекс.Еда.
6: Объявление на Ретро-ФМ.
3: Если вы заметили, что ваш ребенок стал замкнутым, тревожным, плохо адаптируется в детском коллективе, вам помогут опытные педагоги-психологи. Психологический центр «Доверие», проспект Даватора, 43/1. Запись на бесплатную консультацию по телефону 52-98-71. Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
6: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: Это композиция People of the Night на Retro FM. И сразу три Б в одном месте, представляете, собрались в одном названии. И все такие приличные, проверенные временем. И вместе, и по отдельности. Bad Boys Blue. Здесь с нами. Далее у нас на разные буквы. Да. Есть разнообразие музыкальной Крис 3. Очень скоро Мистер Президент. Также песня бременских музыкантов. Ну да, на Б начнем. Хорошо. Опять. Ну, точнее, продолжим. 11 часов и 36 минут. Московское время. Это Retro FM.
1: Реклама.
2: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 77-0303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
4: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроинвест. ООСЗ-20 Югстроинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
5: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдёж, Ёж, Ёж. Нас легко найдёшь, Ёж, Ёж.
6: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
5: Сантехника Ёж.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
9: 29-33-66.
10: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Мисри, артист по-своему уникальный. Кстати, всю свою вот эту блюзовую гитарную красоту он, несмотря на то, что левша, играл на классической, праворукой гитаре, на которой научился с детства. То есть, кстати говоря, повлияло это на его уникальную технику. Рассказывал про Крис Ри в программе «Ю». Можно, кстати, послушать в любой момент. Удобный. На сайте или мобильном приложении там есть и другие выпуски про других артистов. А вообще в программе «Ю» регулярно, еженедельно, по субботам в 13 часов по Москве. Много всяких разных интересных историй о тех, кого мы любим, знаем, слушаем и наслаждаемся. В ближайшее время, кстати говоря, наслаждаться будем «Смоки». Также группа «Секрет» появится. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз здрасте.
1: Реклама. Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
5: Это как?
4: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
5: Выгодно. Пошел оформлять.
4: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
6: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации правил, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
7: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.

0: Проведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
3: Клубные цены ждут в аптеках «Апрель».
4: 16 октября в аптеках «Апрель» совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
5: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети аптек «Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
6: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
7: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.

0: реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: Москве 12 часов. А это значит полдень. В Москве вторник сегодня, 13 октября.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Более 20 километров трасс всех уровней сложности и две канатные дороги планируют открыть на курорте Мамисон в предстоящем горнолыжном сезоне. Как сообщает Кавказ.рф, к зиме здесь появится несколько гостиничных комплексов еще на 180 мест. Для гостей будут работать три ресторана, кафе и фудтраки. Для семей с детьми на нижней станции оборудуют тюнинговую горку с двумя трассами длиной 85 метров. В выставочном пространстве курорта появится новый экспонат. В Беслане продолжается благоустройство мемориального комплекса «Город ангелов». Об этом сообщает МинЖКХ топливоэнергетики Северной Осетии. На парковке уложили новый асфальт, завершили установку гранитного поребрика. На дорожках продолжают укладывать брусчатку. Также обновляют водопроводные сети, обустраивают систему полива. Параллельно ведется реставрация памятника «Древа скорби». Демонтированы нижняя часть и старый фундамент. Сейчас специалисты армируют основание перед бетонированием. Работы ведутся по государственной программе развития Северокавказского федерального округа с учетом мнения организации «Матери Беслана». Фасады 15 зданий отреставрировали в центральной части Владикавказа за счет частных средств. Об этом сообщил председатель комитета по охране и использованию объектов культурного наследия Северной Осетии Ацамаз Галуев. По его словам, еще на 12 объектах работы продолжаются. При реставрации особое внимание уделяют сохранению первоначального исторического облика зданий. Всероссийская акция «Сохраним лес» стартовала в Северной Осетии. В Дегорском районе уже высадили почти 1000 саженцев ясеня на участке площадью 1 гектар. При необходимости специалисты проведут дополнительный агротехнический уход. В рамках акции еще 1000 саженцев высадят в Алагирском районе. Всего до конца года по нацпроекту «Экологическое благополучие» планируется посадить 65 тысяч деревьев. Североосетинские спортсмены успешно выступили на всероссийском турнире по вольной борьбе памяти заслуженного мастера спорта России Бесика Кудухова. Как сообщает Минспорта Республики, соревнования прошли в Краснодаре. В них приняли участие более 400 борцов из 42 регионов страны. Альберт Джатиев завоевал золотую медаль. Арсланбек Абуков и Хета Голобуев выиграли серебряные награды. Обладателями бронзы стали Баграт Урусов, Давид Зукаев, Давид Зебисов и Роланд Пухаев. Отмечу, турнир входит в систему отбора спортсменов в состав сборной команды России на следующий год. Мероприятие состоялось в рамках госпрограммы «Спорт России». Курс доллара на сегодня 83 рубля 92 копейки. Курс евро 94 рубля 4 копейки. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: как говорится, купола золотые, небо синее, это в идеале, трава зеленая, а смен только первая, конечно. Утреннее шоу «Первая смена». Саша Светлов, Рид Субботин. Каждый будний день с 7 до 11. Это я так, чтобы напомнить, на всякий случай. Вдруг забыли, бывает же. Игры, крутые подарки, тема интересная. А новости, опять же, шутки, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. Все, что нужно для правильного утра. И все это исключительно для вас. Так, что еще для вас? Для нас, для всех собравшихся. Михаил Боярский, скоро Моджо. И не только, а все потому, что это Ретро-ФМ. В Москве уже 12 часов и 20 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Реклама. Осенние скидки в Арктике. Так мощная мясорубка Kenwood с 5 насадками стоит всего 11 490 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственный 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
4: Круглосуточно.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Объявление на Ретро-ФМ.
8: Если вы заметили, что ваш ребенок стал замкнутым, тревожным, плохо адаптируется в детском коллективе, вам помогут опытные педагоги-психологи. Психологический центр «Доверие», проспект Даватора, 43/1. Запись на бесплатную консультацию по телефону 52-98-71. Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
9: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: Ничего себе сегодня праздников, а? 13 октября отмечается день «Побалуйте себя». О, это мы, конечно, любим побаловать. Музыка хорошая, например. День засыпающих деревьев, день целомудрия. Вот. Международный день неудачников. Это я не знаю про кого. Международный день костюма. День гидрографической службы ВМФ России. Сегодня поздравляем всех причастных. Еще Международный день арахиса. И Международный день простого языка. И вот как-то так совпало, что именно здесь присоседился праздник День глупых высказываний. Я не знаю, как это с простым языком вяжется. Вполне, в принципе, мне кажется, в моих выходах в эфир иногда вполне себе нормально. Так, в ближайшее время рядом с нами музыка. Это главное. Скорпионс, группа Абба, Вахтанг Кикабидзе. И много чего еще прозвучит. Прямо здесь, на Red FM.
1: Реклама.
2: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки Ламколор 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелло.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
4: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдеж, Ёж, Ёж. Нас легко найдешь, Ёж, Ёж.
5: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
4: Сантехника Ёж.
6: Осетия. Место, где отдых вкусный.
7: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
8: Новый магазин Homeberry на Барбашова 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова 72, строение 2, район Шамиля Джакаева. Телефон 62 00 00.
9: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
10: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: Вы знаете, хочется, конечно, когда звучит такая музыка, или гитарку в руки взять и потренькать как следует, или в караоке, не знаю, рвануть. Ну, или никуда не ходить, а просто взять и подпеть. Вот прям прораться как следует, чтобы you and I, а потом снова you, а потом опять I. Ну и так далее. Можно по очереди чередовать. Как удобно, в общем. Меня зовут Юрий Гурьянов. Чередуем хорошую музыку с хорошей, с лучшей. И лучшую с лучшей в том числе. Главное не запутаться. Давайте сориентируемся в завершении этого часа. Сабрина, «Синяя птица». Прямо здесь на Ретро FM. В Москве уже 12 часов и 49 минут.
1: Реклама. В новом Jacto 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданные при участии Powerbank PSB.
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
3: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
4: Это как?
3: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
4: Выгодно. Пошел оформлять.
3: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
5: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.

0: Заберите карту от ИСИН на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на «Линолеум Идеал». «Линолеум Идеал» — это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. «Линолеум Идеал» — главный герой интерьера.
2: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
3: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
4: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер GLN J6 от 15 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радиохаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.
9: Радиохаб. 12+.

0: реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер. Спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов.

0: Москве 13 часов. Вторник, 13 октября. Продолжается. Прямо сейчас время новостей о них расскажет Дмитрий Королев. Дим, пожалуйста.
1: Спасибо, Юра. Приветствую, друзья. Платформы Яндекс.360 и Яндекс.Облако будут бесплатными для всех действующих клиентов до конца октября. Об этом стало известно сегодня. Как уточнили в компании, сервисы по-прежнему работают с ограничениями. Инженеры продолжают восстановительные работы. Также сегодня сообщилось, что часть пользователей Яндекс.Пэй вновь получила возможность совершать платежи и переводы, а банк Яндекса пообещал не начислять проценты за просрочку кредитных платежей клиентам, которые не смогли провести оплату из-за масштабного сбоя в работе сервисов. В России не слышали о мирном плане по Украине, который разрабатывают США и Европа. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня. По данным издания «Вашингтон-Пост», документ включает в себя 4 основных положения. Участники переговоров стремятся сформировать более широкое представление о послевоенном устройстве региона, чтобы создать условия для взаимных уступок. Также Песков напомнил неизменную позицию Москвы по встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского. Отчисленным студентам за нарушение дисциплины могут запретить перепоступать в тот же вуз в течение 5 лет. Как сообщает ТАСС, такое наказание придумала Миноборнауки. Отмечу, сейчас такого автоматического запрета не существует. Ведомство планирует изменить правила поступления в университет, и если приказ утвердят, новшества начнут действовать с марта следующего года. Эксперты считают, что это поможет навести порядок в системе высшего образования. Ну а российские школьники стали чаще обращаться к психологам. Осенью количество таких консультаций увеличилось вдвое по сравнению с летом. По информации «Известия», основные проблемы подростков – тревожность, низкая самооценка, депрессивные состояния, перепады настроения и трудности в общении со сверстниками. Кроме того, на повышенную тревожность у детей жалуются и более половины родителей. Эксперты связывают рост обращений с учебными нагрузками и влиянием соцсетей. Ну а итальянцев лишили градуса. В городе Кортона произошла крупнейшая в истории кража вина. Грабители вынесли из самого большого в стране виноградного хозяйства 30 тысяч бутылок элитного напитка. По оценке руководства, украденное – это половина всего, что винодельня производит за год. Ущерб превышает 5 миллионов долларов. Ну а полиция сейчас устанавливает все детали произошедшего. И о валюте. Доллар в этот вторник – 83 рубля 92 копейки, евро – 94 рубля 4 копейки. Пока все. А далее на Ретро-ФМ с вами Юрий Курьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Вот вы знаете, когда читаешь или слышишь новости про то, что нас ждет похолодание, ну, здесь, во всяком случае, москвичей так в кавычках обрадовали, но я думаю, что это многих регионов сейчас касается. Хочется задать вопрос, а что, до этого было вот прямо тепло? Можно не отвечать. Это я так. Все, поныл, хватит, достаточно, осень все равно прекрасна. По-своему. Ну, правда, иногда прямо очень по-своему. Тем не менее, ламбада согревает, в том числе, кого здесь на Ретро-ФМ из ближайшего музыкального мелодичного любимого Рики Повери, группа Смоки, Дмитрий Маликов уже совсем скоро на Ретро-ФМ. В Москве уже 13 часов и 19 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Спасибо любимой работе. Ты вот это забыла сказать.
3: А я не успела просто же.
2: Ничего, вот. Я сказал это за тебя. Зарплату тоже за тебя получу.
3: Море и коктейль.
2: Да, но море Баренцево.
3: Спа и массаж.
2: Да, но все это тебе делают в метро.

0: Реклама.
1: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и собери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
2: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстройинвест, ООСЗ-20 Югстройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 14 по 20 октября. Колбаса армянская «Олимпия». 100 граммов. 119 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября. В салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Платы. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. Гранд, Гадиева 81А, Мебельный континент, Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь.
2: Рассрочка от Сбербанка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Готовая кухня и кафе «Очаг» Новосо-Абаева 32. Осетинские пироги, сочные хинкали. Много говорить не будем, просто попробуйте. Готовая кухня «Очаг» по-домашнему вкусно. Доставка 94-77-33.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб CyberX.
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
7: Круглосуточно.
8: Осень – время перемен в «Артике». Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40%. Всего за 23 990 рублей. «Артика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

Группа «Рики Поври итальянской» была и остается настолько популярной, что в свое время, в 80-х годах, в Чехословакии существовала даже популярная пародийная группа, которая созвучно называлась «Трики и поверии» или «Трики а поверии», «Трюки и суеверия», если по-другому. Я, кстати, в том числе и об этом рассказывал в программе

0: интервью, когда речь заходила о группе Рики и Повери. Послушайте, как всегда, вы сами знаете, где можно, если что, подскажу. В подкастах, на сайте Retro FM и в мобильном приложении тоже. Все выпуски обязательно там появляются. Ну, а премьерные случаются только по субботам в эфире Retro FM в час дня по Москве. Про любимых артистов обязательно рассказываю. Сейчас быстренько пробежимся, расскажу по поводу того, что или кого мы услышим в самое ближайшее время. Sting к нам присоединится, La Bouche, веселые ребята тоже появятся. Прямо здесь, на Retro FM, в самое ближайшее время.
1: Реклама. Осенние скидки в Арктике. Так, сушильная машина «Горение» с максимальной загрузкой сушки 7 килограммов стоит всего 39 990 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и переплаты. В мебельном континенте. Барбашова, 72. Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки Ламколор 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелла.ру. Упаковочные материалы, нужное рядом.
4: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
7: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: будь собой, и не важно, что они, ну, кто-то там про тебя вообще скажет. Стинг, он вообще интересный человек, конечно. Открыто заявил как-то, что не собирается оставлять детям свое многомиллионное состояние, считая, что они должны сами заработать себе на жизнь. Ну, кто мы такие, чтобы рассуждать об этом? Решил человек и решил. А мы с вами решили, что быть Филичте в самое ближайшее время на Ретро-ФМ. Пусть так и случится. Через 10 минут можно и нужно передавать, поздравлять, признаваться, в конце концов. Я, кстати говоря, завтра вернусь. Меня зовут Юрий Гурьянов. Все, пока, до завтра.
1: Реклама.

переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: Наберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с «Альфа-Банком». Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. «Альфа-Банк» – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-Банк» 16+.
2: Отдых, выходные.
3: И тут появляется...
4: Следственный комитет.
5: Следствие зашло.
4: Как?
3: Так.
5: Без стука.
6: Ты кто?
4: Спокойно.
7: Это все очень важно для расследования.
5: Скамейка запасных.
8: Ты агент под прикрытием.
9: По особо интересным делам.
5: Новые серии.
3: Ого.
5: А ты видела?
8: Нет.
6: Ну тогда иди и смотри.
5: В четверг в 18:10.
8: Ты бы как это назвал?
5: Вечерний детектив.
6: Где?
5: На канале ТВ-центр.
8: Хорошо, товарищ майор.
5: Возрастное ограничение 16+.
10: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет. С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно. Помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
11: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
12: Это как?
11: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
12: Выгодно. Пошел оформлять.
11: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
13: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
14: Журнал «Окей» — это актуальные новости из мира театра, кино и шоу-бизнеса, а также модные тенденции и полезные бьюти-советы. Ищи свежий номер в продаже, а также читай на сайте ok-magazine.ru. Категория 16+.
1: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в «Альфа-банке». Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. «Альфа-банк» — лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.

0: реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе кредитной карты «Карта 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». We'll be right back.

0: В Москве 14.00. На Ретро FM время приветов и поздравлений. Иначе говоря, Филичита начинается.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро FM Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Более 20 километров трасс всех уровней сложности и две канатные дороги планируют открыть на курорте Мамисон в предстоящем горнолыжном сезоне. Как сообщает Кавказ.рф, к зиме здесь появится несколько гостиничных комплексов еще на 180 мест. Для гостей будут работать три ресторана, кафе и фудтраки. Для семей с детьми на нижней станции оборудуют тюнинговую горку с двумя трассами длиной 85 метров. В выставочном пространстве курорта появится новый экспонат. В Беслане продолжается благоустройство мемориального комплекса «Город ангелов». Об этом сообщает МинЖКХ топливоэнергетики Северной Осетии. На парковке уложили новый асфальт, завершили установку гранитного поребрика. На дорожках продолжают укладывать брусчатку. Также обновляют водопроводные сети, обустраивают систему полива. Параллельно ведется реставрация памятника «Древа скорби». Демонтированы нижняя часть и старый фундамент. Сейчас специалисты армируют основание перед бетонированием. Работы ведутся по государственной программе развития Северокавказского федерального округа с учетом мнения организации «Матери Беслана». Фасады 15 зданий отреставрировали в центральной части Владикавказа за счет частных средств. Об этом сообщил председатель комитета по охране и использованию объектов культурного наследия Северной Осетии Ацамаз Галуев. По его словам, еще на 12 объектах работы продолжаются. При реставрации особое внимание уделяют сохранению первоначального исторического облика зданий. Всероссийская акция «Сохраним лес» стартовала в Северной Осетии. В Дегорском районе уже высадили почти 1000 саженцев ясеня на участке площадью 1 гектар. При необходимости специалисты проведут дополнительный агротехнический уход. В рамках акции еще 1000 саженцев высадят в Алагирском районе. Всего до конца года по нацпроекту «Экологическое благополучие» планируется посадить 65 тысяч деревьев. Северо-осетинские спортсмены успешно выступили на всероссийском турнире по вольной борьбе памяти заслуженного мастера спорта России Бесика Кудухова. Как сообщает Минспорта Республики, соревнования прошли в Краснодаре. В них приняли участие более 400 борцов из 42 регионов страны. Альберт Джатиев завоевал золотую медаль. Арсланбек Абуков и Хета Голобуев выиграли серебряные награды. Обладателями бронзы стали Баграт Урусов, Давид Зукаев, Давид Зебисов и Роланд Пухаев. Отмечу, турнир входит в систему отбора спортсменов в состав сборной команды России на следующий год. Мероприятие состоялось в рамках госпрограммы «Спорт России». Курс доллара на сегодня 83 рубля 92 копейки. Курс евро 94 рубля 4 копейки. Это были новости на Ретро FM.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Игорь из Белгорода передает привет своим детям, которые живут в Люберцах. Дочечке Катюше, зять Диме. Дим получил спортивную травму, желает ему скорейшего выздоровления. Дружный коллектив стальных решений из Кисловодска от начальника склада Жукова до старшего упаковщика Игоря поздравляют с днем рождения Сергея Немца. Желает ему здоровья, счастья и много улыбок.
1: Отправляйте смс на номер 5.

0: Сеня передает привет своим родителям в Челябинске. Мамочки, папочки, папочки Андрюши и Катюши Соломатиным, с которыми я, пишет Мария, шестой час работаю в саду по доброй воле под вашу прекрасную музыку. Мария, так держать. Ну и привет родителям, конечно. Мама Оксана, папа Дима из Москвы поздравляет с днем рождения дорогую Дашу. Ты наша радость, наша гордость, наше солнышко. Каждый день с тобой наполнен улыбками и счастьем. Желаем тебе крепкого здоровья, безграничного счастья, исполнения всех заветных мечтаний. И пусть каждый твой день будет ярким и насыщенным.
1: Ежедневно с 2 до 3. Эричита. На Ретро-ФМ.

А я предлагаю еще более радикально поступить. Вообще, зазря ничего не делать. Ничего вообще. Вот я буду сейчас читать ваше сообщение, но не зазря, а для того, чтобы вам было лучше. Чтобы вы стали немножечко счастливее. Елизавета Шипетина из Алматы поздравляет с днем рождения самую замечательную маму Викторию. Дорогая мамочка, с днем рождения. Спасибо тебе за любовь. Очень тебя люблю. Хочу, чтобы ты всегда была счастлива. Мам, папа и бабушка поздравляют с днем рождения самого лучшего сыночка Илью. С днем рождения, здоровья, успехов в учебе, отличного настроения. А семья Тимофеевых передает привет Михаилу Васильевичу Васильеву, который ловит леща на речке. Любим и крепко обнимаем.

0: Игорь Трубицын поздравляет с юбилеем свою любимую жену Елену и ее близняшку Наталью. Дай бог им здоровья, дай бог. Мария Оганян передает привет любимому мужу Николаю. Живут они в Пятигорске. Светлана и коллеги поздравляют Екатерину Алексеевну с юбилеем. Всего самого хорошего желают. Ну а коллега Наталья передает привет Жене, Арине, Оксане и особенно Оле. Благодарю, пишет. Наталья, пожалуйста.
1: Телефон в Москве 495-2324-8.

0: И вместе Лайла. Так, друзья, продолжаем. Или читу на Ретро-ФМ. Светлана поздравляет Олю и Женю Шурко из Тимашевска с гранатовой свадьбой. 19 лет. Море любви вам, горы счастья. В общем, сами знаете, чего вам нужно. Любим, дорожим, ждем в гости. Родственники и друзья поздравляют с днем рождения Владимира Николаевича Тамбовцева из Москвы. Желает ему счастья, удачи, исполнения всех желаний и всех благ. Елизавета передает привет своим коллегам из водоканала в городе Челябинск. Наталья, Татьяна, вы самые лучшие. Я рада, что вы у меня есть.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9:45 на Ретро-ФМ.

0: Реклама.
1: Осенние скидки в Арктике. Так мощная мясорубка Kenwood с 5 насадками стоит всего 11 490 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и переплаты. В мебельном континенте. Барбашова, 72.
3: Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
5: 29-33-66.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... то «Батарейка».
1: Осень – время перемен в Арктике. Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40% всего за 23 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Михаил Боярский с приветом большой медведицы Филичтена РетроФМ. Ну, а я читаю ваши приветы и поздравления. Анна из Мурманска передает привет мамуле, желает ей хорошего настроения и здоровья. Михаил Максимович Мироненко передает привет маме Екатерине. Анатолий из Мариуполя. Привет любимой жене Анжеле Гончаровой. А жена Александра из Астрахани передает привет своему любимому дорогому мужу Дмитрию. Очень люблю его и крепко обнимаю. Пусть рабочий день пройдет как можно скорее, и все будет хорошо.
1: Реклама. У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
2: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
3: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
4: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
7: Шапка, носки, еще шапка.
8: Мам, я на 2 дня еду.
7: Именно.
9: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
10: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
11: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
12: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
13: Отдых, выходные.
14: И тут появляется...
15: Следственный комитет!
16: Следствие зашло.
17: Как?
18: Так.
16: Без стука.
18: Ты кто?
19: Спокойно.
20: Это все очень важно для расследования.
16: Скамейка запасных.
21: Ты агент под прикрытием.
22: По особо интересным делам.
16: Новые серии.
18: Ого!
16: А ты видела?
21: Нет.
18: Ну тогда иди и смотри.
16: В четверг в 18:10.
21: Ты бы как это назвал?
16: Вечерний детектив.
18: Где?
16: На канале ТВ-Центр.
21: Хорошо, товарищ майор.
16: Возрастное ограничение 16+.
23: Вы владелец бизнеса.
24: А значит, работаете за...
18: Троих.
24: Четверых.
18: Пятерых не хотите?
23: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
25: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
26: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03 21 0+.

Дитер Болин и Blue System завершают сегодняшнюю филичту на Ретро-ФМ. Друзья, в Москве 14 часов и 55 минут. Меня зовут Антон Веселов. Ну и несколько сообщений в конце программы. Сергей поздравляет с днем рождения Елену Щегорец. Пусть все будет хорошо у нее, а лучше просто отлично. Пусть сбываются мечты, а каждый день будет чуточку счастливей предыдущего. Коллеги из Новомосковска поздравляют Александра Николаевича Федотова с повышением по карьерной лестнице и переводе в новый отдел. Желают успехов и всего самого замечательного. Светлана Кувшинова передает привет Екатерине Рыжонковой в город Ногинск. Хороших продаж твоему чудесному магазинчику. Оксана и Мелисса передают привет своим любимым мальчишкам Антошке и Илюшке. Пусть быстрее заканчивают объект, мы их заждались. Ну и, наконец, Валерия из Нахабино передает привет своей мамочке. Ее зовут Любовь Михайловна. Она живет в Истре, Московской области. Мамочка, я тебя люблю. Ты моя радость, мое счастье, здоровья тебе и долгих лет. Целую тебя и обнимаю, пишет Валерия. Ну что, друзья, на этой патетической ноте будем завершать сегодняшнюю филичту на Ретро-ФМ. Завтра, как всегда, с 2 до 3 дня продолжим передавать приветы и поздравления.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: и группа Beach Boys. И, конечно, новости незамедлительно на Ретро-ФМ с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Посадку в самолеты по биометрии планируется внедрить во всех аэропортах России. Сейчас биометрическая идентификация работает в московском Шереметьеве и аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сегодня президенту Владимиру Путину сообщил глава Минтранса Андрей Никитин. Он добавил, в этом году опцию планируют внедрить и в воздушной гавани Нижнего Новгорода. Тем временем водителям нужно будет выучить новый дорожный знак. До конца текущего года в списке ПДД появится обозначение парковки для многодетных семей. Макет выбрали вместе с гражданами. Об этом сообщили в Минтрансе. В министерстве также отметили, что региональным администрациям рекомендуется предоставить семьям с четырьмя и более детьми право бесплатной парковки двух автомобилей. Очередной регион смотрит в сторону запрета вейпов. В частности, в Забайкальском крае предлагают запретить продажу электронных сигарет рядом с детскими лагерями, спортивными объектами, местами отдыха и социальными учреждениями. Профильный комитет уже поддержал законопроект. Теперь его планируют рассмотреть на пленарном заседании сразу в двух чтениях. Если документ примут, ограничения начнут действовать с марта будущего года. На индонезийском острове Бали проблемы с бензином, с перебоями столкнулись в том числе популярные туристические локации. Однако в Российском Союзе туриндустрии сообщили, что это пока не привело к отменам туров и экскурсий. Принимающие компании заранее запаслись топливом. Тем временем ряд СМИ пишут, что бензин исчез не только на крупных сетевых станциях, но и у частных продавцов. Для решения проблемы на Бали направлено судно с топливом. Дополнительные поставки ожидаются в ближайшие дни. В Эстонии решили укрепить волю к самообороне и защите государства через мультики, фильмы и игры. Минобороны страны объявила конкурс на разработку контента соответствующей направленности. Отмечается, в последнее время власти европейских стран все чаще говорят о мнимой российской угрозе и готовят население к возможным ударам со стороны России. Между тем, президент Владимир Путин неоднократно объяснял, что Москва не планирует нападать на страны НАТО. И о валюте на этот вторник: доллар 83 рубля 92 копейки, евро 94 рубля 4 копейки. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: утренний парадайз. Собственно, так бы я и назвал первую смену на Ретро-ФМ. Друзья, завтра с 7 до 11 нас снова ждут игры с классными призами. Темы для обсуждения, новости будут, естественно, шутки от Саши Светловой и Риты Субботиной, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. В общем, все, что нужно для правильного утра. И все это исключительно для вас.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Во Владикавказе облачные с прояснениями погоды без осадков. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
3: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 14 по 20 октября. Колбаса армянская «Олимпия». 100 граммов. 119 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
8: Меню для счастливого человека.
7: С 9 до 14 часов завтрак.
8: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
7: На обед вкуснятина.
8: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
7: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
8: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
7: Кафе «Юг-34».
8: Счастье есть.
7: Джанаева, 34.
8: Доставка 8-999-844-34-34.
7: Или через приложение «Яндекс.Еда».
9: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Объявление на Ретро-ФМ.
10: Если вы заметили, что ваш ребенок стал замкнутым, тревожным, плохо адаптируется в детском коллективе, вам помогут опытные педагоги-психологи. Психологический центр «Доверие», проспект Даватора, 43/1. Запись на бесплатную консультацию по телефону 52-98-71. Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
1: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: такое любовь, друзья? Любовь — это когда ты не в одном глазу, а она все равно красивая. Вот тогда действительно kiss you, I love you, baby. Это Bad Boys Blue на Ретро FM в 15.35. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас песня из «Обыкновенного чуда» и «Арабески» совсем скоро.
1: Реклама.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
4: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроинвест. ООСЗ-20 Югстроинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
5: Новый магазин Homeberry на Барбашова 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни Homeberry на Барбашова 72, строение 2, район Шамиля Джакаева. Телефон 62-00-00.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: тут не рок, когда такие девушки просят рок мне и говорят, это арабески в 15.49. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ до конца этого часа Африк Симон и песни из Мэри Поппинс. Не пропустите.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
5: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
6: Журнал «Окей» — это актуальные новости из мира театра, кино и шоу-бизнеса, а также модные тенденции и полезные бьюти-советы. Ищи свежий номер в продаже, а также читай на сайте ok-magazine.ru, категория 16+.
7: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.

0: Купите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ». В новом Jacta 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru.
2: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
3: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.

Не ангина, не простуда, посерьезнее беда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер Спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов.

0: 20.00 на Ретро FM впереди Япония, Мурат Насыров, Салена Апина и Сиси Кейч.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро FM Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Мошенники рассылают поддельные уведомления от имени налоговой службы, чтобы получить доступ к личным данным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доцента финансового университета при правительстве России Петра Щербаченко. Сначала злоумышленники отправляют электронные письма с требованием исправить налоговую декларацию или подтвердить доход. Затем приходит сообщение со ссылкой на поддельный сайт ФНС, где просят ввести логин и пароль. Полученные данные сразу попадают к мошенникам. Эксперт напоминает, налоговая служба не запрашивает пароль и коды из СМС. В Северной Осетии в текущем году появятся новые фельдшерские пункты и амбулатории. Как сообщает Минстрой Республики, быстровозводимые модульные ФАПы построят в селениях Верхний Ларс и Эзми. Также планируется возведение 6 амбулаторий в станицах Павлодольской, Терской, в селениях Троицкой и Дачной, в Верхнем Феогдоне и поселке Спутник. Первый театр поэзии появился во Владикавказе. Открытие состоялось в рамках 3-го международного фестиваля «Осетинская лира». Главная задача театра – популяризация осетинской литературы. Новая площадка объединит представителей театрального и литературного сообщества. На сцене будут представлять поэтические произведения и масштабные постановки. Первые спектакли планируют показать уже в ноябре. Художественным руководителем театра стал заслуженный деятель искусств республики Валерий Цариев. Более 400 образовательных организаций Северной Осетии планируют охватить бережливыми технологиями к 2030 году. Об этом сообщили в Миноборнауке Республики. В этом году в тиражировании лучших практик принимают участие почти 120 образовательных организаций. В министерстве отметили, бережливые технологии помогут сократить бюрократическую нагрузку на педагогов и направить больше ресурсов на развитие образовательной инфраструктуры и поддержку детей. Традиционный осетинский танец «Щимт» включен в Федеральный реестр объектов нематериального культурного наследия России. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Миняйло. Он подчеркнул, что «Щимт» на протяжении веков объединяет людей разных поколений и остается одним из главных символов Осетии. Включение танца в Федеральный реестр – важный шаг для сохранения богатого наследия предков. Суслан Марзоев стал чемпионом мира по вольной борьбе среди ветеранов. Соревнования проходили в Иордании. Наш борец завоевал золотую награду весовой категории до 78 килограммов среди спортсменов 40-45 лет. Добавлю, в прошлом году на чемпионате мира Марзоев стал обладателем бронзовой медали. Курс доллара на сегодня 83 рубля 92 копейки. Курс евро 94 рубля 4 копейки. Это были новости на Ретро FM.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Но мне кажется, только главное достоинство Алисы не в том, что она домоседка, любит конфеты. Нет, друзья, в ее имени «Ах, Алиса». Ну, красиво же. Бит-квартет «Секрет» на Ретро-ФМ в 16.19. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас совсем скоро Ингрид, группа «Земляне» и «Мистер Живаго».
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Спасибо любимой работе. Ты вот это забыла сказать.
3: А я не успела просто же.
2: Ну что, я сказал это за тебя. Зарплату тоже за тебя получу.
3: Море и коктейль.
2: Да, но море Баренцево.
3: Спа и массаж.
2: Да, но все это тебе делают в метро.
3: Я не против.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Во Владикавказе облачные с прояснениями погоды без осадков. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер северный – 1 метр в секунду.
5: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Осенние скидки в Арктике. Так, сушильная машина «Горение» с максимальной загрузкой сушки 7 килограммов. Стоит всего 39 990 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
8: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
10: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдёж, Ёж, Ёж. Нас легко найдешь, Ёж, Ёж.
11: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
10: Сантехника Ёж.
12: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: подумать, друзья, что эта жизнерадостная, местами просто задорная песенка родилась у Ингрид вследствие личной драмы. Бросил ее бойфренд. Она итальянка по происхождению, по месту жительства отправилась залечивать, так сказать, душевные раны на Лазурный берег во Францию, где, собственно, и сочинила эта композиция. Ингрид на Ретро-ФМ в 16:37. Уже совсем скоро у нас Игорь Корнелюк и группа Bee Gees.
1: Реклама. Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
2: Если в машине что-то стучит, техцентр Toyota проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр Toyota. Элистонская 2А. Телефон 29-33-66. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: все привычки, как известно, делятся на свои и вредные. Ну вот у нас с вами есть одна замечательная привычка – слушать любимую музыку на Ретро-ФМ. 16 часов и 50 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов, и я прощаюсь с вами до завтра. В следующем часе встречайте здесь Олега Орлова, а до конца этого часа здесь поет Сандра. И будет мелодия из фильма «Джентльмены, удачи».
1: Реклама.
2: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
3: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Все, вкладываешь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сбербанк.ру и сберхелс.ру 0+.

0: и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
1: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети «Аптека Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданные при участии ПАО Банк ПСБ.

0: пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Thank you.

0: В начале нового музыкального часа на Ретро FM заглянем в Париж и станцуем ламбаду в столице 17.00. Еще послушаем Марата Бикметова с главными новостями вторника. Вечер добрый.
1: Добрый вечер. Миноборнауки предложило запретить прием отчисленных студентов в тот же вуз. В приказе ведомства отмечается, что срок действия ограничения 5 лет. РИА Новости уточняет, что речь идет об учащихся, отчисленных из-за дисциплинарного взыскания, то есть мер, применяемых за серьезные нарушения. К ним относятся систематические прогулы, а также нарушения устава заведения, правил внутреннего распорядка или нормы этики. В случае принятия нормативный акт вступит в силу с 1 марта следующего года. Почти 2 миллиона невозвратных билетов на поезда купили в России за первые 9 месяцев года. Они пользуются спросом у пассажиров, сообщили РИА Новости в РЖД. Билеты по таким тарифам продают на места в купе, в ряд скоростных поездов «Ласточка» и купе-переговорную «Сапсана». В целом невозвратные билеты составляют около 10% от общего количества предложенных к продаже. Они дешевле обычных возвратных билетов в пределах от 5 до 20%. В Москве после реконструкции открыли Шелепихинскую набережную. Общая протяженность пешеходных и велодорожек составила 4 километра. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, за 3 года в районе Большого Сити реконструировали уже 7 участков набережных Москвы-реки. А с учетом ранее построенного участка от Белорусского моста до Третьего кольца, теперь организован сквозной проезд по набережным до Живописного моста. Синоптики назвали возможные сроки выпадения снега в столичном регионе. Формирование временного снежного покрова может произойти в первые пятидневки ноября. Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, в октябре, если в Москве и выпадут осадки, то это будет в основном дождь. И только в самых последних числах месяца возможна смешанная фаза дождь с мокрым снегом. Продажи роллов без рыбы выросли более чем вдвое. Эксперты связывают такую тенденцию с ценовой доступностью и желанием пробовать новые сочетания. Почти в 2 раза чаще россияне стали заказывать и классические варианты с рыбой и морепродуктами. При этом соотечественники стали чаще выбирать роллы с курицей, авокадо, огурцом и сыром. Среди необычных добавок также набирает популярность микрозелень, чеснок и помидоры. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 83 рубля 92 копейки. Евро также в минусе 94 рубля и 4 копейки. На этом у меня пока все. Далее музыка и Олег Орлов на Ретро FM. Я всем желаю приятного вечера и прекрасного настроения.

0: Если нет в нашем далеком от идеала мире того идеального места, которое удовлетворяло бы всем запросам и потребностям, его, наверное, стоит придумать. Конечно, настоящий замок на песке не построишь, хотя если песок сланцевый, перспективы становятся уже не такими туманными. Нефтяники подтвердят. 17:20 в Москве. Владимира Маркина на Ретро FM уже скоро сменят Женя Белоусов и Крис Рид. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного вечера.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9:45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 14 по 20 октября. Колбаса армянская «Олимпия». 100 граммов. 119 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки «Ланколор» 1,3 литра. Всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелло.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
6: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Сбербанка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Готовая кухня и кафе «Очаг» Новосо Абаева 32. Осетинские пироги. Сочные хинкали. Много говорить не будем. Просто попробуйте. Готовая кухня «Очаг». По-домашнему вкусно. Доставка 94-77-33.
8: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Новый магазин «Homeberry» на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
10: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: Помнится, недавно один африканский проповедник анонсировал очередной конец света, который должен был наступить либо вчера, либо сегодня. На Западе люди особо впечатлительные, конечно, напряглись. Ну, а нас, как известно, концом света не напугаешь. Как шутят в народе, мы его даже в календарь праздников готовы добавить. Кстати, что касается праздников, об одном из которых поет Мадонна на Ретро-ФМ, сегодня день рождения битломании, международный день костюма, день целомудрия, международный день скептиков. Еще много чего интересного, что при желании можно отметить. Музыка Ретро-ФМ вам в помощь, друзья. Через 3 минутки нам споют Роксет и веселые ребята. Оставайтесь с нами. Столица 17:35.
1: Реклама.
2: Осенние скидки в Арктике. Так мощная мясорубка Kenwood с 5

0: осадками. Стоит всего 11 490 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика». Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
1: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстройинвест. ООСЗ-20 Югстройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
2: Лазерная хирургия катаракты. Лечение глаукомы и заболеваний сетчатки по мировым стандартам в глазной клинике «Факт». Прием ведут врачи высшей категории, кандидаты медицинских наук. Анализы перед операцией бесплатно. Клиника «Факт» в Пятигорске. Звоните 8 800 511 2766.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте factmed.ru.
4: Сантехника «Ёж, ёж, ёж». Выбор обалдёж, ёж, ёж. Нас легко найдёшь, ёж, ёж.
5: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
4: Сантехника «Ёж».
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб CyberX.
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
7: Круглосуточно.
0: Осень – время перемен в Арктике. Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40%. Всего за 23 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Любовь – уникальное чувство, которое может разбить сердце, и единственное, пожалуй, средство, что помогает снова склеить его осколки. Сиси Кетч на Ретро ФМ об отеле, где разбиваются сердца. Доминует нас чаша сия побывать там. Друзья, 17:49, время московское, вы слушаете Ретро ФМ. Меня зовут Олег Орлов, желаю всем приятного вечера под песни любимых артистов. Продолжим буквально через пару-тройку минут. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 000 рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
6: Шапка, носки, еще шапка.
7: Мам. Я на 2 дня еду.
6: Именно.
8: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
9: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
10: Отдых, выходные. И тут появляется...
11: Следственный комитет!
12: Следствие зашло.
11: Как?
10: Так.
12: Без стука.
10: Ты кто?
11: Спокойно.
13: Это все очень важно для расследования.
12: Скамейка запасных.
14: Ты агент под прикрытием.
15: По особо интересным делам.
12: Новые серии.
10: Ого!
12: А ты видела?
14: Нет.
10: Ну тогда иди и смотри.
12: В четверг в 18:10.
14: Ты бы как это назвал?
12: Вечерний детектив.
10: Где?
12: На канале ТВ-центр.
14: Хорошо, товарищ майор.
12: Возрастное ограничение 16+.
16: Мы всегда с вами рядом. И в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети аптека «Апрель».
17: 16 октября приходите в любую аптеку «Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
18: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети аптека «Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
19: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожника в сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
20: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
21: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: Группа «Сливки» и Белинда Карлайл ждут нас в начале нового музыкального часа на Retro FM в 6 вечера в Москве.
1: Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Retro FM Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Мошенники рассылают поддельные уведомления от имени налоговой службы, чтобы получить доступ к личным данным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доцента финансового университета при правительстве России Петра Щербаченко. Сначала злоумышленники отправляют электронные письма с требованием исправить налоговую декларацию или подтвердить доход. Затем приходит сообщение со ссылкой на поддельный сайт ФНС, где просят ввести логин и пароль. Полученные данные сразу попадают к мошенникам. Эксперт напоминает, налоговая служба не запрашивает пароль и коды из СМС. В Северной Осетии в текущем году появятся новые фельдшерские пункты и амбулатории. Как сообщает Минстрой Республики, быстровозводимые модульные ФАПы построят в селениях Верхний Ларс и Эзми. Также планируется возведение 6 амбулаторий в станицах Павлодольской, Терской, в селениях Троицкой и Дачной, Верхнем Феогдоне и поселке Спутник. Первый театр поэзии появился во Владикавказе. Открытие состоялось в рамках 3-го международного фестиваля «Осетинская лира». Главная задача театра – популяризация осетинской литературы. Новая площадка объединит представителей театрального и литературного сообщества. На сцене будут представлять поэтические произведения и масштабные постановки. Первые спектакли планируют показать уже в ноябре. Художественным руководителем театра стал заслуженный деятель искусств республики Валерий Царьев. Более 400 образовательных организаций Северной Осетии планируют охватить бережливыми технологиями к 2030 году. Об этом сообщили в Миноборнауке Республики. В этом году в тиражировании лучших практик принимают участие почти 120 образовательных организаций. В министерстве отметили, бережливые технологии помогут сократить бюрократическую нагрузку на педагогов и направить больше ресурсов на развитие образовательной инфраструктуры и поддержку детей. Традиционный осетинский танец «Щимт» включен в Федеральный реестр объектов нематериального культурного наследия России. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Миняйло. Он подчеркнул, что «Щимт» на протяжении веков объединяет людей разных поколений и остается одним из главных символов Осетии. Включение танца в Федеральный реестр – важный шаг для сохранения богатого наследия предков. Суслан Марзоев стал чемпионом мира по вольной борьбе среди ветеранов. Соревнования проходили в Иордании. Наш борец завоевал золотую награду весовой категории до 78 килограммов среди спортсменов 40-45 лет. Добавлю, в прошлом году на чемпионате мира Марзоев стал обладателем бронзовой медали. Курс доллара на сегодня 83 рубля 92 копейки. Курс евро 94 рубля 4 копейки. Это были новости на Retro FM.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Вот послушаешь какую-нибудь заводную песню, и так сразу легко на душе становится. А ноги прям с первых аккордов зовут в пляс все остальные части тела. А как весело просыпаться с понедельника по пятницу вместе с утренним шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Начало каждого буднего дня похожим на настоящий праздник делают ваши любимые утренние ведущие Саша Светлов и Рита Субботина, а также классные игры с крутыми призами, актуальные новости, неожиданные темы для обсуждения и ваша любимая музыка. Не проспите, завтра с 7 до 11 на Ретро-ФМ утреннее шоу «Первая смена».
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Ночью во Владикавказе будет около 13 градусов тепла. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха 22-24 градуса тепла. Ветер западный.
3: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Осенние скидки в Арктике. Так, сушильная машина «Горение» с максимальной загрузкой сушки 7 килограммов. Стоит всего 39 990 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 14 по 20 октября. Колбаса армянская «Олимпия». 100 граммов. 119 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Осетия. Место, где отдых вкусный.
10: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
11: Осень. Время домашнего уюта. Время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 620000. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
12: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
13: Командные випки на 5 мест.
12: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
13: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
12: Клуб CyberX.
13: Мощное железо и топовая периферия.
12: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
13: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
12: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
13: Круглосуточно.
14: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Многие мужчины думают, что женщины любят красавцев или каких-то супергероев, а они, как подсказывает жизненный опыт, на самом деле любят тех, кто о них заботится. Надеюсь, как раз такого и найдет героиня этой песни Бонни Тайлер, что звучит на Ретро FM в 18:35 по московскому времени. Ну а уже через 3 минутки нам споют бит-квартет «Секреты» группа Village People. Оставайтесь с нами здесь, на Ретро FM.
1: Реклама. Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и переплаты. В мебельном континенте. Барбашова, 72. Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Лечите катаракту с опытными специалистами. Клиника «Факт». Доктор Ткачев. Первое место в рейтинге офтальмологов-хирургов Ставропольского края по версии премии «Про докторов». Глазная клиника «Факт». Пятигорск. 8-800-511-27-66. Первое место в номинации «Выбор пациентов» в рейтинге офтальмологов-хирургов Ставропольского края на 1 ноября 2025 года по версии премии «Про докторов». ООО «СОК». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рено, Пежо,

0: и Citroen. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Peugeot предлагает запчасти к французским автомобилям Renault, Peugeot, Citroen, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
1: 29 33 66. Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки Lancolor 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелла.ру. Упаковочные материалы, нужное рядом.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Осень – время перемен в Арктике. Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню Палермо можно приобрести с выгодой до 40% всего за 23 990 рублей. Арктика – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Если ваши коллеги сейчас уже дома, наслаждаются приятным вечером, а вы до сих пор сидите на работе и пытаетесь разгрести внезапно навалившиеся дела, можете для разнообразия отпраздновать Международный день неудачников, опубликовать пост в соцсетях или снять короткое видео, чтобы показать, везет вам не всегда. А после работы встретиться с друзьями, поделиться тем, что с вами произошло, поднять бокал за новый, более позитивный день. И пусть он принесет вам удачу. Всем пусть принесет удачу. Под музыку Ретро FM.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. Пауэлбанк ПСБ. Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
10: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
11: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Шапка, носки, еще шапка.
5: Мам, я на 2 дня еду.
4: Именно.
6: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
7: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.

0: Реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». We'll be right back.

0: Все вечера в Москве Дубы Колдуны и Майкл Джексон собираются порадовать нас в начале нового музыкального часа на Ретро FM. Марат Бекметов принес нам свежие новости. Вечер добрый.
1: Добрый вечер. Дополнительную плату за детские тарифы в такси могут отменить до конца текущего года. О законопроекте, который призван закрепить новые правила и обеспечить доступность поездок для семей на всей территории страны, заявил глава Минтранса Андрей Никитин. Существующую систему наценок он назвал болезненной историей для семей. Сейчас ведомство проводит эксперимент, цель которого – найти решение, позволяющее полностью избавить пассажиров от необходимости доплачивать за поездки с детьми. В России за неделю выявили почти 665 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и коронавируса. В Роспотребнадзоре заявили, что это чуть ниже показателя, зафиксированного в предыдущие 7 дней. По данным ведомства, среди циркулирующих сейчас вирусов преобладают риновирусы и парагрипп. Кроме того, встречается свиной грипп, а также грипп Б и С. Специалисты вновь указали на важность своевременной вакцинации, которая считается главной профилактической мерой в борьбе с распространением заболевания. В российских школах появится единый стандарт оснащения учебных кабинетов. Новые требования начнут действовать с сентября следующего года. Как сообщили РИА Новости, в Минпросвещение впервые установят обязательный перечень оборудования. Особое внимание будет уделено кабинетам физики, математики и основ безопасности. Например, на занятиях по основам безопасности появятся макеты автоматов, а для уроков физики предусмотрят лабораторные столы, оборудование для опытов и телескопы. Синоптики предупредили о сильном дожде в Москве в среду. Насадки в столице ожидаются завтра в период с 9 утра до 9 вечера. В непогоду автомобилистов призывают быть внимательными на дорогах из-за ухудшения видимости и снижать скорость, поскольку сохраняется риск аквапланирования. Рекомендуется увеличить дистанцию до впереди идущих машин и избегать резких маневров. Пешеходам советуют обходить стороной плохо закрепленные и рекламные конструкции, а также не прятаться от осадков под деревьями. В петербургском аэропорту Пулково появились весы, которые измеряют вес чемодана в котах. За основу взяли средний вес одного животного – 4 килограмма. Весы находятся в зоне регистрации на третьем этаже. На экране весов изображены, в частности, знаменитые эрмитажные коты, а также маскоты аэропорта «Миле» и «Полет». Городом котов Петербург называют из-за их исторической роли в борьбе с грызунами. В 1745 году императрица Елизавета Петровна привезла в Зимний дворец казанских котов для защиты от мышей, а в 1943 году после прорыва блокады в Ленинград завезли около 5000 кошек, которые спасали склады и музеи от крыс. В конце выпуска курсы валют на завтра: доллар 83 рубля 87 копеек, евро 93 рубля 77 копеек. На этом пока все. Далее музыка, Илья Карлов на Ретро FM. Всем приятного вечера.

0: шутят. В некоторых кругах женщины самые лучшие психоаналитики. До той поры, пока не влюбятся. После этого они становятся пациентками психоаналитиков. Как бы то ни было, героиней этой песни Сиси Кейдж, влюбившаяся по уши. Пожелаем удачи, и пусть эта ситуация принесет ей много ярких, незабываемых эмоций. Разумеется, положительных. Как музыка, что звучит у нас здесь, на Ретро FM. Далее, русский размер — это Тутукутуни. Через несколько минут в столице 19.19. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера.
1: Утреннее шоу на Ретро FM.
2: Спасибо, любимая, работе. Ты вот это забыла сказать.
3: А я не успела просто же.
2: Ничего, вот. Я сказал это за тебя. Зарплату тоже за тебя получу.
3: Море и коктейль.
2: Да, но море Баренцево.
3: Спа и массаж.
2: Да, но все это тебе делают в метро.
3: Я не против.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро FM. Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
4: Спонсор прогноза — сеть салонов сотовой связи 21 век. Ночью во Владикавказе будет около 13 градусов тепла. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха 22-24 градуса тепла. Ветер западный.
1: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Осенние скидки в Арктике. Так мощная мясорубка Kenwood с 5 насадками стоит всего 11 490 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
7: Готовая кухня и кафе «Очаг» Новосо Абаева, 32. Осетинские пироги, сочные хинкали. Много говорить не будем, просто попробуйте. Готовая кухня «Очаг» по-домашнему вкусно. Доставка 94-77-33.
8: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Лазерная хирургия катаракты. Лечение глаукомы и заболеваний сетчатки по мировым стандартам в глазной клинике «Факт». Прием ведут врачи высшей категории, кандидаты медицинских наук. Анализы перед операцией бесплатно. Клиника «Факт» в Пятигорске. Звоните 8 800 511 27 66.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте factmed.ru.
11: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
12: Командные випки на 5 мест.
11: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
12: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
11: Клуб CyberX.
12: Мощное железо и топовая периферия.
11: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
12: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
11: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
12: Круглосуточно.
13: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
14: Меню для счастливого человека.
13: С 9 до 14 часов завтрак.
14: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
13: На обед вкуснятина.
14: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
13: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
14: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
13: Кафе «Юг-34». 34.
14: Счастье есть.
13: Джанаева 34.
14: Доставка 8 999 844 34 34.
13: Или через приложение Яндекс.Еда.
15: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

0: очень удачной в конце 70-х получилась эта коллаборация, как модно называть ныне совместные проекты или дуэты, вокалиста группы «Смоуки» Криса Нормана и американской певицы Сьюзи Кватро. Композиция стала международным хитом, в нашей стране превратилась по-настоящему культовую мелодию, где ее название часто в шутку переначивали созвучно русскому языку «100 балерин». Хотя, на самом деле, даже об одной балерине, не говоря уже о 100, в тексте этой песни ни слова. 19.34, время московское. Далее у нас на Red FM группа «London Beat» и мелодия из Ивана Васильевича, меняющего профессию.
1: Реклама. Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и переплаты. В мебельном континенте. Барбашова, 72. Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
4: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдёж, Ёж, Ёж. Нас легко найдёшь, Ёж, Ёж.
5: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
4: Сантехника Ёж.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Осень – время перемен в «Артике». Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную

0: Кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40%. Всего за 23 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: вспомнились мне слова одной поэтессы. Опять проснулась не в Париже, опять на завтрак не коньяк, и принца под окном не вижу, да и погода кое-как. Возможно, эти строки очень подошли бы героине этой песни Мэгги Рейли. Пожелаем ей добраться-таки до Франции и начнем потихоньку морально готовиться к началу следующего музыкального часа на ретро-ФМ. А под занавес этого еще послушаем Джо Дассена и Юрия Антонова. Столица 19:47. Меня зовут Олег Орлов. Всем доброго вечера.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой. Компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
5: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Клубные цены ждут в аптеках апрель.
8: 16 октября в аптеках апрель совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
9: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети аптек апрель. Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
10: Журнал «Окей» — это актуальные новости из мира театра, кино и шоу-бизнеса, а также модные тенденции и полезные бьюти-советы. Ищи свежий номер в продаже, а также читай на сайте ok-magazine.ru, категория 16+.
11: «Волга К50» – флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50» – от 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга» – движение вперед, вдохновленной историей.
12: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
13: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке

0: немного музыкальной романтики добавит эфиру Retro FM, группа Либо и Дуэт Мэй. Вот через пару минут 8 вечера в Москве.
1: Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Retro FM Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Мошенники рассылают поддельные уведомления от имени налоговой службы, чтобы получить доступ к личным данным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доцента финансового университета при правительстве России Петра Щербаченко. Сначала злоумышленники отправляют электронные письма с требованием исправить налоговую декларацию или подтвердить доход. Затем приходит сообщение со ссылкой на поддельный сайт ФНС, где просят ввести логин и пароль. Полученные данные сразу попадают к мошенникам. Эксперт напоминает, налоговая служба не запрашивает пароль и коды из СМС. Северной Осетии в текущем году появятся новые фельдшерские пункты и амбулатории. Как сообщает Минстрой Республики, быстровозводимые модульные ФАПы построят в селениях Верхний Ларс и Эзми. Также планируется возведение 6 амбулаторий в станицах Павлодольской, Терской, в селениях Троицкой и Дачной, в Верхнем Феогдоне и поселке Спутник. Первый театр поэзии появился во Владикавказе. Открытие состоялось в рамках 3-го международного фестиваля «Осетинская лира». Главная задача театра – популяризация осетинской литературы. Новая площадка объединит представителей театрального и литературного сообщества. На сцене будут представлять поэтические произведения и масштабные постановки. Первые спектакли планируют показать уже в ноябре. Художественным руководителем театра стал заслуженный деятель искусств республики Валерий Царьев. Более 400 образовательных организаций Северной Осетии планируют охватить бережливыми технологиями к 2030 году. Об этом сообщили в Миноборнауке Республики. В этом году в тиражировании лучших практик принимают участие почти 120 образовательных организаций. В министерстве отметили, бережливые технологии помогут сократить бюрократическую нагрузку на педагогов и направить больше ресурсов на развитие образовательной инфраструктуры и поддержку детей. Традиционный осетинский танец «Щимт» включен в Федеральный реестр объектов нематериального культурного наследия России. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Миняйло. Он подчеркнул, что «Щимт» на протяжении веков объединяет людей разных поколений и остается одним из главных символов Осетии. Включение танца в Федеральный реестр – важный шаг для сохранения богатого наследия предков. Суслан Марзоев стал чемпионом мира по вольной борьбе среди ветеранов. Соревнования проходили в Иордании. Наш борец завоевал золотую награду весовой категории до 78 килограммов среди спортсменов 40-45 лет. Добавлю, в прошлом году на чемпионате мира Марзоев стал обладателем бронзовой медали. Курс доллара на сегодня 83 рубля 92 копейки. Курс евро 94 рубля 4 копейки. Это были новости на Retro FM.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Уверен, друзья, вы тоже успели заметить, что это не единственная песня в репертуаре Жени Белоусова, в которой поется о девочке синеглазой. Видимо, он был из тех, кто на своем пути убедился, что в голубых бездонных глазах утонуть – дело нехитрое. С легко прогнозируемыми последствиями для души и сердца. Ну, в таких случаях главное, чтобы все было взаимно. 20 часов 19 минут. Время московское. Владимир Высоцкий и Silent Circle ждут нас впереди на Retro FM. Меня зовут Олег Орлов. Всем доброго вечера.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Retro FM. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9.45 на Retro FM.
2: Реклама.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 14 по 20 октября. Колбаса армянская «Олимпия». 100 граммов. 119 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Хоумберри на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
5: Объявление на Ретро-ФМ.
6: Если вы заметили, что ваш ребенок стал замкнутым, тревожным, плохо адаптируется в детском коллективе, вам помогут опытные педагоги-психологи. Психологический центр «Доверие», проспект Даватора, 43/1. Запись на бесплатную консультацию по телефону 52-98-71. Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
5: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: Поскольку для любви, как и для танго, нужны двое, пожелаем героине этой песни Ингрид осуществить свою мечту, а потом спеть об этом уже дуэтом. Ну а пока надо признать, что у нее неплохо получается делать это соло, в одиночку. 20:34, время московское. Далее готовимся подпевать на Ретро-ФМ Игорю Николаеву и группе «Арабески».
1: Реклама.
2: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и собери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру +14 200.
3: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстройинвест. ООСЗ-20 Югстройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». 34.
5: Счастье есть.
4: Джанаева, 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение Яндекс.Еда.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54-11-00.

0: На радость своим поклонникам Дитер Боллин с группой «Блюсистом» снова отметился в нашем эфире в 20:48 по Москве одной из лучших своих песен. А уже через несколько минут на «Ретро-ФМ» начнется наша традиционная вечеринка. Вечеринка «Ретро-ФМ» с 21:00 до полуночи целых 3 часа танцевального наслаждения под самые популярные дискотечные хиты последних десятилетий. Свой неповторимый микс уже готовит Руслан Романов, ну а я, Олег Орлов, желаю всем приятного, нескучного вечера и прощаюсь до завтра. Пока!
1: Реклама. Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
3: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают А7-агент и А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель А7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
5: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
6: Это как?
5: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
6: Выгодно. Пошел оформлять.
5: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
2: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.

0: и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем. Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети «Аптека Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.

0: Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. «Альфа-Банк» – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-Банк» 16+.
2: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
3: Retro.fm теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro.fm. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Retro.fm, где бы вы ни находились. 12+.

0: реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе «Блокчейн-хаб». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: настроились и тут же прониклись. Это я про вечеринку Ретро-ФМ. Нет сомнений, что все именно так, поскольку равнодушным остаться просто невозможно, когда в эфире наш неповторимый супермикс, а это именно он с 21 до полуночи ежедневно. Приветствую всех. Руслан Романов за пультом. 21.20 практически в столице. Делайте громче, пламенный привет и хорошего вам настроения.
1: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 14 по 20 октября. Колбаса армянская «Олимпия». 100 граммов. 119 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на «Магнит».
2: Осень. Время домашнего уюта. Время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине «Хоумберри» весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

позитивно как по форме в плане названия, так и по содержанию в плане репертуара. Группа «Бананарама» на вечеринке «Ретро-ФМ» для всех, кто решил на финишной прямой вторника получить свою порцию бодрости и музыкального удовольствия. Миксуем для вас в ежедневном режиме. Вот и вы уж, пожалуйста, не пропускайте уникальные миксы и вечеринки «Ретро-ФМ» соответственно. В столице 21:33 почти. Я Руслан Романов. Еще раз всем

0: Рацин «Все или ничего» спела однажды Шер и, очевидно, выбрала первое, то есть все. Ну вот, например, в послужном списке великолепной артистки такие награды, как «Золотой глобус», «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и наверняка много еще чего интересного. В общем-то, планка заданная, она имеет значение. Будем равняться. 21.48, точное столичное, это уникальный микс и вечеринка «Ретро FM».
1: Реклама.
2: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
3: Отдых, выходные.
4: И тут появляется...
5: Следственный комитет.
6: Следствие зашло.
5: Как?
4: Так.
6: Без стука.
4: Ты кто?
5: Спокойно.
7: Это все очень важно для расследования.
6: Скамейка запасных.
8: Ты агент под прикрытием.
9: По особо интересным делам.
6: Новые серии.
4: Ого.
6: А ты видела?
8: Нет.
4: Ну тогда иди и смотри.
6: В четверг в 18.10.
8: Ты бы как это назвал?
6: Вечерний детектив.
4: Где?
6: На канале ТВ-центр.
8: Хорошо, товарищ майор.
6: Возрастное ограничение 16+.
10: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 11+.

0: реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

темпоритм для движения задает нам в данный момент вот такая музыкальная творческая коллаборация. Здесь группа Maroon 5 и Кристина Агилера, которые дарят нам свою энергичную весьма историю в продолжении нашего уникального микса. 22.19 практически в Москве. Приветствую всех, кто присоединился к нашей компании на вечеринке Retro FM. То ли еще будет, друзья, мы танцуем до полуночи. У нас тут жарко, так что располагайтесь.

не сомневаюсь, что для поклонников таких музыкальных стилей, как евротехно, транс или, может быть, даже хаус, вперемешку с рэпом, конечно же, вот это вот настоящий подарок. А если вы регулярно бывали на танцполах где-то в середине 90-х, то и говорить нечего. Словосочетание Too Unlimited точно не пустой для вас звук, как и все те звуки, что дарит нам эта группа, точно заставит сделать приемники погромче. Впрочем, ничего удивительного, ведь в эфире вечеринка Retro FM. 22:35, время московское, то ли еще будет, как говорится, мы танцуем до полуночи, так что ничего не пропустите.

Конечно же, без их творчества мы просто не представляем уникальный микс, в частности, и эфир Retro-FM в целом. Дуэт Modern Talking с нами сегодня в уникальном миксе на радость всем слушателям. 22 часа и 49 минут столица. Мы продолжаем.

Русский акцент отчетливо слышен на протяжении всей этой песни от группы The Cure, которая работает в формате альтернативный рок, как вы могли только что заметить, друзья, и дарит нам одну из своих ярких весьма композиций. 23:18 в Москве, в эфире вечеринка Ретро FM, я вас пламенно приветствую, мы танцуем до полуночи.

Итак, за лучшей танцевальной музыкой и любимыми хитами пролетело уже больше, чем 2,5 часа от момента старта вечеринки Ретро-ФМ. Но у нас есть время в запасе, чтобы насладиться любимой музыкой и еще немного потанцевать, если силы остались, конечно же. Всех пламенно приветствую, будем двигаться далее.

Хорошие цветы и музыка на все времена. Ну а если объединить эти козыри, то успех неминуем, равно как и лидерство вечеринки Retro FM. По-моему, это очевидно. Ведь лучше нашего супермикса может быть только наш другой супермикс, например, тот, который мы услышим уже завтра на очередном нашем танцевальном марафоне. Я, Руслан Романов, не прощаюсь. Через 10 минут встречаем вместе новый трудовой день.

0: мы не ошиблись, это ночные сигналы нам транслирует группа АБА. Причем каждый такие знаки может расценить и трактовать, конечно же, по-своему. Но в целом все счастливы услышать те самые знакомые переливы и мелодии, которые в их творчестве мы с радостью всегда и наблюдаем. 00:20, время московское по плану. Группа Joy и Андрей Державин. Меня зовут Руслан Романов. Всем здравствуйте, доброго времени суток.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

Ну, мы с вами, как самые яркие представители категории People of the Night, конечно же, с полуслова, как говорится, да, понимаем друг друга, но и с полузвука. Разумеется, когда звучит лучшая музыка, проверенная несколькими поколениями. Bad Boys Blue в продолжении этой ночи с нами на Retro FM 035, точное столичное. Скоро Sting и группа Mr. President.

замечал подруг со скоростью судьбы, меняя лица, и я не встал.

0: Во-первых, если во мгле ночной вы предпочитаете наслаждаться звездами музыкальными, так сказать, они, пожалуйста, все здесь сияют в нашем эфире на Ретро-ФМ, причем круглосуточно. Так что присоединяйтесь в любой удобный момент времени. Далее Сабрина и Мишель Дель Пеш, 0 часов и 50 минут. Время точное столичное. Всем здравствуйте.
1: Реклама.
2: В новом Jacto 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru.
3: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
4: Цена распространяется на автомобиль Волга К50, комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейд. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
5: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 15+.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Солнцу мы обязательно улыбнемся. Конечно же, дней солнечных стало меньше, но, однако, исчезнуть они точно никак не могли. И обязательно нас еще порадуют. А пока продолжаем вдыхать чудесный осенний воздух, получая удовольствие от каждого мгновения этого прекрасного периода. 0:20 в Москве, далее «Синяя птица» и многие другие на Ретро-ФМ.

FM, Крис Ри и та самая универсальная, я бы сказал, мелодия. В какой бы период она ни звучала, это касается и сезона, и времени суток, и вообще всегда будет уместно. Ну, есть что-то стабильное в нашей жизни. Это, конечно же, лучшая музыка нескольких десятилетий, которая собрана в нашем эфире. 01.34, время точное столичное. Впереди Каома и А-студио. Всем здравствуйте.

0: качественного рока, как говорится, много не бывает, а некачественного не бывает вообще в эфире Retro FM. Легендарная Scorpions и одна из самых заметных, ярких, красивых баллад напоминает нам и о вас, и о нас, и о всех вместе взятых. You and I в финале практически текущего часа и моей эфирной смены, это точно. Руслан Романов был с вами. До встречи завтра в эфире. 01.49 точное столичное. В 2.00 встречайте Андрея Мареева на Retro FM. Здесь только лучшая музыка нескольких поколений.
1: Реклама. Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: как-то бодрее эта ночь становится под звуки знаменитой «Шизгары» группы «Shocking Blue» на «Ретро-ФМ» и их легендарная «Винус» в 2 часа и 20 минут. Доброй ночи вам, друзья! Меня зовут Андрей Мареев. Расскажу, что в ближайшие минуты здесь, на «Ретро-ФМ», услышим «Фэнси», Джимми Саммервилля и группу «Наутилус Помпилиус» с их не менее легендарным «Тутанхамоном».
1: Ретро-ФМ, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

И вдруг у кого-то романтические настроения совпали, такое случается, с ночным перекусом. Но если у кого ночь на дворе, не стоит себя винить, называть всякими нехорошими и саркастическими словами. Просто сделайте вид, что вы мимо проходили, мимо холодильника, понятное дело. И если хватит силы воли, продолжайте идти мимо. Нет, ну загляните, посмотрите, как там дела. Фэнси на Ретро FM в 2:35. Дальше Юрий Шатунов, Фиби Кейтс и Ля Буш на Ретро FM.

Я думаю, что Наташку в итоге можно было бы раздразнить настолько, что ни на каком самокате от нее не умчишься от ее праведного гнева. Юрий Шатунов на Ретро-ФМ в 2 часа и 50 минут. Скоро услышим Адриану Челентано и Африка Симона. Доброй ночи вам, друзья.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.